Here's my key, philosophy. A freak like me just needs it.

0: автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24. Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240 24 24.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
2: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267 11 52. Радио 107. Гулькевичи 94.

Реклама. Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24. Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240, 24, 24.

0: лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24. Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240 24 24.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
2: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Реклама.
1: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11, Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
2: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240-24-24. Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
3: Купили квартиру, дом или делаете ремонт? Еще же мебель нужно поставить. А нервы уже на исходе? Мебельное производство «Перемена» избавит вас от лишней суеты и изготовит корпусную мебель по индивидуальным размерам. Сохранит бюджет, выдержит сроки и даст гарантию качества. Мебельное производство «Перемена». Ваша перемена к лучшему. Сайт перемена-мебель.ру. Выставочный зал, улица Григория Булгакова, 8.

0: Краснодаре 7 утра. Радио 107. Здоровый интерес.
1: Присоединяйтесь, будем укреплять здоровье вместе. Каждый человек уникален. В клинике «Эмбрио» это знают и ценят. Поэтому при лечении бесплодия они используют шаблонные решения. Врачи «Эмбрио» создают персональный маршрут, который как можно скорее приведет к желанной беременности. Мягкие протоколы стимуляции ВКО, круглосуточное наблюдение за эмбрионами, индивидуальная подготовка к переносу эмбрионов. Врачи-репродуктологи «Эмбрио» найдут ваш верный путь к рождению малыша. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием по номеру 8-800-522-62. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Здоровый интерес.
1: Хотите узнать состояние здоровья, но без гадания на кофейной гуще и хрустальных шаров? Есть проверенный вариант. Клиника «Губернская эксперт» в области исследований. Здесь делают редкие группы УЗИ грудной и брюшной полости, малого таза, УЗИ нервов, суставов, сердца и глаз. И все под контролем высокоточного оборудования. Врачи экспертного класса, кандидаты медицинских наук, самое современное оборудование, комфортные условия. В клинике есть все для помощи вам и вашей семье. Врачи разберутся во всем быстрее, чем вы успеете подумать. А может, само пройдет. И гораздо надежнее, чем по советам из интернета. Клиника «Губернская», Краснодар, улица Героя Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8-918-073-6094. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Здоровый интерес.
1: За порогом лета, яркое, солнечное, полное возможностей. Самое время показать своим ножкам настоящее лето. Пусть наслаждаются теплом и свободой в легких босоножках. Но если сосудистые звездочки портят картину идеального летнего образа, не отчаивайтесь. Клиника «Доктор Вен» предлагает решение. Без разрезов, без боли, без долгого восстановления. Быстро, эффективно, и можно сразу вернуться к любимым занятиям. Отправиться на прогулку по парку, встретиться с друзьями у фонтана или устроить пикник в тени деревьев. Подарите своим ногам летний отпуск. Они это заслужили. Клиника «Доктор Вен», Краснодар, улица Тургенева, 174. Телефон 8-918-690-03. На этом пока все. Будьте здоровы и полны сил!

0: Реклама.
1: Вспомните о своих близких и сделайте им небольшой, но такой приятный подарок. Подпишите ветеранов и родителей на газету «Вольная Кубань» в любом почтовом отделении края.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много вело» и «Много мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
6: Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсид» построит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звони. 8-989-220-14-20. «Стройсид». Достигаем результатов там, где другие не справятся.
7: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
8: 10 лет пролетели как один. Юбилей у завода «Полидин».
9: Монолитный и сотовый поликарбонат. Качество, испытанное временем.
8: Завод «Полидин». Станица Новотитровская. Крайняя 119. Телефон 8-918-220-08-60.
9: Скидка 10% по промокоду «Радио».
10: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24. Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240 24 24.
11: Город подождет. Время отдыхать в Санторини. Бронзовый загар, кристально чистый бассейн, прохладительные безалкогольные напитки и атмосфера настоящего отдыха ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь. 0+.
12: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
13: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
16: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Реклама.
1: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
0: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
2: Краевая газета «Вольная Кубань» — это...
3: Политика, экономика, АПК.
2: Общество, спорт.
4: Действенность публикаций известных журналистов.
2: «Вольная Кубань».
3: Подписка в почтовых отделениях края, Республики Адыгея, а также онлайн в редакции.
5: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в Горячем Ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий Ключ, улица Радищева, 46, сайт www.sanatoriy-gorny.ru.
6: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
7: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
6: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
7: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
8: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
9: Подробности на zarechyeklub.ru.
8: Лучший подарок – это

0: Новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24. Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240 24 24.
1: Ну все, я забронировала ресторан.
2: Какой?
1: 1870 Абрау-Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера – все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
2: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау-Дюрсо. По кодовому слову «радио» сюрприз от заведения. Красная, 33.
3: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.

0: Тиссо, Радо, Жак Леман, Морис Лакруа и другие легендарные бренды в салоне часов «Империал». ТРЦ «Галерея Краснодар», второй этаж.
1: Только в Даниленд и только для вас суперакция началась. Весь июнь покупай на 5000 рублей и получай скидку 20% на новую школьную коллекцию «Делорес» уже в июле в магазинах Даниленд.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
3: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Реклама. Это соловей. Это скворец. А это не утка. Это гарантированная скидка до 2 миллионов 225 тысяч рублей при покупке квартиры в просторном квартале Ботаника. Там, где слышно пение птиц, а не шум города.
1: Срок акции до 31 декабря 2026 года. Скидка 25 тысяч рублей на квадратный метр от ОЭЗ-3UC Кубай на квартиры в ЖК Ботаника. Максимальная скидка 2 миллиона 225 тысяч рублей. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Строишь дом? Не зевай! Кирпич со скидкой покупай! Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить! Время брать! «Славинский кирпич». 8 800 100 0401.
3: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 0113.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
6: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8 800 234 78 58. Компания «Ревкар».
7: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: «Родинка». Клиника «Губернская». Экспертная клиника в области УЗИ различных органов и систем. Наряду с рутинными исследованиями брюшной и грудной полости, малого таза, мягких тканей. Здесь осуществляют редкие виды исследований УЗИ нервов, глаз, суставов и сердца. У нас работают экспертные врачи высшей квалификации, кандидаты медицинских наук и преподаватели кафедры. Краснодар, улица Героя Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8 918 073 60 94. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк Джубга приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк Джубга. Новороссийское шоссе 10А, 0+.
12: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Вы слушаете радиоканал Радио 107. Свидетельство о регистрации СМИ серия Л номер ФС 7752-303, выданное Роскомнадзором. Для слушателей старше 12 лет.

0: Краснодаре 8 часов. Радио 107. Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстройинвест».
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. В Госдуме предложили разрешить школьникам антистресс-набор на ЕГЭ. Речь о предметах, которые помогают снизить эмоциональное напряжение во время экзамена. При этом конкретный перечень таких вещей пока не представлен. Кроме того, авторы инициативы предложили предоставить одному из родителей выпускника дополнительный оплачиваемый отпуск на дни сдачи ОГЭ или ЕГЭ, пишет Мел. Инициатива появилась после случая в Самаре, где одной из школьниц стало плохо после сдачи ЕГЭ по истории. Девушку госпитализировали. Два детских сада в Краснодарском крае получили статус казачьих образовательных организаций. В Апшеронском районе детские сады номер 8 и номер 23 получили региональный статус казачьей образовательной организации. Как пишет пресс-служба Кубанского казачьего войска, в детском саду номер 8 казачье направление развивается уже более 10 лет. Получение нового статуса позволит учреждениям расширить образовательные программы и укрепить работу в рамках системы непрерывного казачьего образования Краснодарского края. И последнее. Ученые создали часы старения, способные оценить продолжительность жизни. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature. Разработка анализирует активность тысяч генов и определяет, какие из них в данный момент работают наиболее активно. На основе этих данных система оценивает скорость старения организма, вероятность возникновения хронических заболеваний и потенциальную продолжительность жизни. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстройинвест». Это соловей. Это скворец. А это не утка. Это гарантированная скидка до 2 миллионов 225 тысяч рублей при покупке квартиры в просторном квартале «Ботаника». Там, где слышно пение птиц, а не шум города. Срок акции до 31 декабря 2026 года. Скидка 25 тысяч рублей на квадратный метр от ОЭЗ 3UC Кубань на квартиры в ЖК «Ботаника». Максимальная скидка 2 миллиона 225 тысяч рублей. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Спонсор программы – магазин «Мюнхен».
2: «Мюнхен» – одежда и обувь, которые говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.

0: лечение базилиомы всего за один день. Без операции и радиации, без скальпеля и наркоза у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама.
1: Почему дети любят школу «Интеллект»?
2: Учителя добрые и объясняют понятно.
3: Есть бассейн, спортивные и творческие секции.
2: Изучаем адыгейский и китайский языки.
1: Частная школа полного дня «Интеллект». Классы до 16 человек и четырехразовое питание. Домашнее задание выполняется в школе. Поселок Яблоновский, улица Гагарина, 151. Ищите в соцсетях. Частная школа «Интеллект».
4: 10 лет пролетели как один. Юбилей у завода «Полидин».
5: Монолитный и сотовый поликарбонат. Качество, испытанное временем.
4: Завод «Полидин». Станица Новотитровская. Крайняя 119. Телефон 8-918-220-08-60.
5: Скидка 10% по промокоду «Радио».
6: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
7: Спасибо волшебникам из «Эмбрио».
8: Клиника ЭКО и репродукции «Эмбрио» – это 15 лет успешной работы.
6: Ого.
8: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. «Эмбрио» 8-800-500-22-62.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Спешите отдохнуть всей семьей по выгодным ценам и насладиться шикарным видом на живописную Цимлесскую бухту. Спросите где? В Кабардинке, в пансионате «Виктория». Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Комфортные номера различной категории. Спортивно

0: 240-59-93.
1: И на финише участник, сдающий экзамен на категорию А на очень мощном мотоцикле. Ускоренный курс 3 недели, и вот он, заветный документ. Сегодня он может водить мотоцикл, а завтра получить любую профессиональную водительскую категорию. Вот это формула! Вот это автошкола!
2: Ласкар Автоимпорт – это новые с пробегом авто из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников. Возможна оплата после получения автомобиля. Самые выгодные условия в России. Телефон +7 961 528 98 90. Телеграм-канал Ласкар Автоимпорт. Адрес: улица Старокубанская, 114, офис 205.
0: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
3: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
4: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
3: Опять в очереди и на полдня?
4: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
3: О, знаю. Люблю МедСи.
4: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
3: А телефон какой? Маму запишу.
4: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: Слушай, а что для тебя главное в школе?
4: Чтобы ребенок был в безопасности и не сидел над учебниками до ночи.
5: Тогда нам точно нужна частная школа IT-топ в Чистяковской роще.
4: И нет домашних заданий?
5: Да, плюс углубленный английский, информационные технологии и полное отсутствие буллинга. Отличные преподаватели делают учебу праздником.
4: Это идеал. Как записаться?
5: Просто позвонить. 202-66-46. 202-66-46. IT-топ. Школа, в которую хочется идти.
0: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
6: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: пластической хирургии «Алмед». Действует акция. Первичный прием гинеколога – 3000 рублей. УЗИ органов малого таза – в подарок. Прием ведет врач-гинеколог, врач УЗИ со стажем 27 лет Каюшникова Анна Владимировна. Запись по телефону плюс 7 999 638 47 77 и на сайте almedclinic.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Дорогие приятели, в эфире Иванович Марко, директор сети ресторанов «Сабзекафана» в Краснодаре. Рад вам сообщить, что новый ресторан «Сабзекафана» уже открыт и ждет гостей в Пашковском микрорайоне по адресу улица Трамайная, 25. Сербия стала еще ближе, и мы до каждого донесем частичку нашего гостеприимства и национальной кухни. Добро пожаловать в Сербию. Краснодар, улица Трамайная, 25. Добро дошли.
6: Мамы, знакомы? Чтобы собрать ребенка в сад или лагерь, нужно записаться к педиатру, лору-хирургу, офтальмологу. И это в разных клиниках с очередями и нервотрепкой. А если все сразу и в одном месте? В Медсейна Тополины все детские специалисты рядом. Осмотрим, оформим справки быстро, без лишних визитов. А запись онлайн через сайт medsi.ru или приложение SmartMed поможет сделать это проще и легче. Медси – забота, которой можно доверять. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
7: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
8: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
9: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
10: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираний, фотозона и квесты.
11: Океанариум. ТРК Галактика.
12: Только в Даниленд и только для вас. Суперакция началась. Весь июнь покупай на 5000 рублей и получай скидку 20% на новую школьную коллекцию Делорес уже в июле в магазинах Даниленд.
13: Ура! Уже лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые 2 недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Айда со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии ТОП. 8-861-200-29-26. 8-861-200-29-26.

0: Только звезды.
1: Звезды.
2: Только хиты.
3: Только хиты.
0: Радио. Партнер эфира – сеть салонов «Макс Оптик». Здесь вы можете найти премиальные бренды оправ Ray-Ban, Hugo Boss, Carrera, Armani и не только. В «Макс Оптик» вам предложат линзы Hoya, Nikon, Shamir, Carl Zeiss и другие. Изготовление очков любой сложности. Сеть салонов «Макс Оптик» работает в Краснодаре и Геленджике. Подробная информация на сайте maxdefisoptik.rf. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама.
4: Представьте, как вы выкатываете из гаража, заводите мотор, выжимаете полный газ, легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон садово-парковой техникой «Чемпион».
5: Широкий ассортимент техники «Чемпион» с выгодой до 25% в сети магазинов «Кубань Инструмент».
6: Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
7: Строишь дом? Не зевай! Кирпич со скидкой покупай! Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить. Время брать. «Славинский кирпич». 8 800 100 0401.
8: Вспомните о своих близких и сделайте им небольшой, но такой приятный подарок. Подпишите ветеранов и родителей на газету «Вольная Кубань» в любом почтовом отделении края.
9: Сорная трава заполонила участок? Ваша лужайка уже не радует глаз? Магазин «Бензотехника» представляет мотокосу «ЮФО» российского производства. Легкий, мощный бензиновый триммер в полной комплектации с расширенной гарантией, выпускаемый в России по очень выгодной цене. Мотокоса «ЮФО» – незаменимый помощник на вашем участке. Выбирай российское. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 244-03-02.
10: В эфире хорошая новость. В семье Срмска-Кафана пополнение. Открывается бистро «Капаница пицца».
11: Пицца, пасты, коктейли, кофе и выпечка на любой вкус.
10: Приходите в гости. Будем рады каждой встрече.
11: Наш адрес: улица Красная, 102.
12: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
13: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
14: Все.
13: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
15: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
16: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
17: «Родинка». Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
18: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Краснодаре 9 утра. Радио 107. Автотема.
1: Привет тем, кто мчит по шоссе, плетется в пробке или просто переводит дух за рулем перед следующим маневром. Поехали без превышения скорости, но с ускорением настроения. Представьте себе идеальную автошколу, где обучение подстраивается под ваш график. Инструкторы не нервируют, а вдохновляют, а практика проходит на просторном собственном автодроме. Звучит как мечта, а ведь такая автошкола существует. Это формула. Почему формула? Это ваш верный выбор. Гибкий график, занятия тогда, когда вам удобно, утро, вечер или выходные, никаких компромиссов с вашим расписанием, современный автопарк и с механикой, и с автоматом. Профессиональные инструкторы не просто готовят к экзамену, а учат безопасному вождению в реальных условиях. Полная теоретическая подготовка, разбор от ПДД до основ устройства автомобиля и правил оказания первой помощи. Единственный собственный автодром площадью 1,5 гектара. Здесь вы отработаете все маневры в спокойном темпе, прежде чем выйти в городской поток. Завершается курс тщательной подготовки к экзамену в ГАИ. С формулой получение прав станет не стрессом, а логичным этапом вашего пути. Хотите начать? Звоните 8-861-290-90-55 или посетите сайт formula123.ru. Эксперты посчитали, что в среднем водитель проводит за рулем около 400 часов в год. Это почти 17 суток. Чтобы эти часы были комфортнее, специалисты советуют обратить внимание на организацию пространства в салоне. Уберите все лишнее с панелей под сиденьями, так вы избежите отвлекающих факторов при резком торможении. А еще улучшите обзор и снизите риск травм. Как защитить машину от жары при парковке? Ищите тень от зданий, деревьев или навесов. Если тени нет, используйте светоотражающий экран на лобовое стекло. Он снизит нагрев на 10-15 градусов. Ориентируйте машину так, чтобы солнце не било прямо в лобовое стекло. Лучше задней частью или боком к солнцу. Не оставляйте в салоне телефоны, аэрозоли и другие предметы, которые могут перегреться или деформироваться. А теперь мини-тест для вас. Если вы хоть раз сигналили в пробке для настроения, искали ключ зажигания в руке, держащий ключ, говорили навигатору «я сам знаю дорогу», значит, вы точно знакомы с жизнью водителя не понаслышке. На этом пока все. Пусть светофоры ловят зеленый для вас, бензин не дорожает внезапно, а навигатор не предлагает развернуться через двойную сплошную. Удачи на дорогах и приятного вождения с Радио 107.

0: Soul открывает новый чат на радио 107. Edge of the Earth называется композиция. 9 утра, 7 минут пока еще в нашем городе. Ну и как бы вроде бы уже утро началось, но с другой стороны все еще только начинается. Всем привет, всем здрасте. Марина Бойцова вместе с вами. Вот, надеюсь, дела нормально. Настроение тоже ничего так бодрячком. Ну и будем с вами двигаться в сторону дня вместе с классной музыкой. Третикум, Dark Rain, также Линочка Ли. Любовь не бесчинствует, как... Такое неожиданное название. Также Оливер Шори с композицией «Покар». Также у нас с вами розыгрыш состоится буквально минут через 20. Вот так вот. Так что не пропустите по эфиру, следите, пожалуйста. Ну и расскажу вам информацию от партнера «Час». Это группа компании «Архиград», которая представляет новый жилой комплекс «Твин Парк». Поселок Яблуновский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара, система «Умный дом», зеленый двор без машин, спортивные детские площадки на Стилобате, старт продаж «Твин Парк» 8-800-4-4-240. Застройщик ООО «ЭЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Доброе утро.
1: Радио 107. Главное летнее. Главное твое. Реклама.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Где-то далеко в горах.
6: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
7: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
8: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
9: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
10: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
11: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
15: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
16: Онкология и так забирает много сил. А еще бесконечные разъезды на химиотерапию, биопсию, к дерматологу, онкологу. Вся семья тратит силы на дорогу, а не на поддержку друг друга. В МИДСИ мы лечим иначе. Онколог, дневной стационар для химиотерапии, биопсия, лазерное удаление новообразований. Все в одной клинике. Сбережем ваше время и силы. Запись на сайте медси.ру или в приложении SmartMed. МИДСИ – забота, которой можно доверять. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
17: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Ну вот и пришло время розыгрыша, как я вам и обещала. 8-9-8-9-0-9-0-9-107. Используем мессенджеры, которые вам наиболее удобны. И что значит делаем? Сначала слушаем информацию от партнера розыгрыша. Это салон швейцарских часов «Империал». Здесь вы можете приобрести оригинальные модели часов «Тисо», «Сертин», «Радо», «Жаклиман» и другие бренды. Модели выполнены как в классическом, так и в спортивном стиле и удовлетворят любой вкус. Преподнесите изысканный подарок себе и своим близким. Магазин «Империал», Краснодар, Головатова, 313. Это торговый центр «Галерея». «Империал» там, где каждая секунда наполнена смыслом. Что нужно делать? Открываем удобный вам мессенджер, набираем слово «Империал» и отправляем 8-9-8-9-0-9-0-9-107. Становится ваше сообщение 11-м. Вы везунчик, красавчик, молодец. Я с вами связываюсь, расскажу, как сможете получить свой сертификат и вообще в целом все подробности. Конечно же, желаю удачи.
1: Радио 107. Главное радио лета. Реклама.
2: Ура! Уже лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Айда со мной! Места осталось мало. Встретимся в академии ТОП. 8-861-229-26. 8-861-229-26.
1: Краевая газета «Вольная Кубань» — это
3: политика, экономика, АПК,
1: общество, спорт,
3: действенность публикаций известных журналистов.
1: «Вольная Кубань».
3: Подписка в почтовых отделениях края, Республики Адыгея, а также онлайн в редакции.
4: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru.
5: Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсид» построит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звони 8-989-220-1420. «Стройсид». Достигаем результатов там, где другие не справятся.
6: Бизнес в опасности. Пришло требование налоговой отдачи пояснений. Не знаете, что ответить? Не сходится бухгалтерский баланс? Боитесь ехать в налоговую?
7: Скорее звоните в бухгалтерскую компанию «Аутбук». Поможем избежать штрафов, сделаем проверку и приведем дела в порядок.
6: Более 11 лет опыта и слаженная команда профессионалов. «Аутбук». Точность прежде всего.
7: «Аутбук.ру».
8: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
9: Клуб загородного отдыха «Виладжио Эстейт» приглашает вас провести незабываемый отдых. К вашим услугам бассейн и аквапарк от 800 рублей. Комфортабельные домики. Беседки на берегу озера от 8000 рублей. Рыбалка, банкетный зал, рестораны, караоке, детские площадки, парк аттракционов, а также бесплатный кинотеатр под открытым небом. Ждем вас по адресу: поселок Ахтырский, улица Механизаторов 1. Звоните 8-988-34-55-55-8.
10: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.

0: из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
1: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
0: Опять в очереди на полдня?
1: Нет, я в Медси. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
0: О, знаю. Люблю Медси.
1: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
0: А телефон какой? Маму запишу.
1: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте Медси.
2: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
3: Краснодарские электросети предлагают комплекс нетарифных услуг. Электричество под ключ, ремонт, обслуживание электроустановок, освещение, аренда спецтехники и многое другое. Подробности по телефону 8 988 243 08 89 и в соцсетях «Краснодарские электросети».
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
5: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267 11 52.

0: Want of Love называется композиция. Ну, немножко романтики этим утром. Кстати, мне кажется, что сейчас самое время для рубрики «Непрошенные советы от звезд». Они сегодня, ну, такие вот, как бы, перспективно настроенные, скажем так. Звезды говорят, что сегодня нужно быть креативными, фантазийными, как-то подходить к любой задаче, к любому вопросу, неважно, в абсолютно любой сфере, вот с такой толикой неординарности, творческой, может быть, тоже какое-то начало. В общем, в таком случае все получится. И если есть какие-то дела, которые у вас пробуксовывают на финальной стадии, то вот сегодня прям вот приложите как раз-таки эту творческую нотку, и все обязательно получится завершить в самом лучшем виде. Эдвард Майя, Чами Резников, Спин On My Mind, также Аарон Ричардс нам. Это все будет после небольшой рекламы. И информация от партнера часа – это группа компании «Архиград», которая представляет новый жилой комплекс «Твин Парк». Поселок Яблуновский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор без машин», спортивные детские площадки на Стилобате. Старт продаж «Твин Парк» 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Радио 107. Лето, ты и суперхиты. Реклама.
2: Слушай, а что для тебя главное в школе?
3: Чтобы ребенок был в безопасности и не сидел над учебниками до ночи.
2: Тогда нам точно нужна частная школа IT-топ в Чистяковской роще.
3: И нет домашних заданий?
2: Да, плюс углубленный английский, информационные технологии и полное отсутствие буллинга. Отличные преподаватели делают учебу праздником.
3: Это идеал. Как записаться?
2: Просто позвонить 202-66-46. 202-66-46.
1: IT-топ. Школа, в которую хочется идти. Яркая, интересная, любимая и независимая газета «Вольная Кубань» продолжает подписку на следующее полугодие. Сделай подарок для самых родных и близких и порадуй себя. Будь в курсе всех интересных событий и живи вместе с газетой «Вольная Кубань».
4: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
7: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
8: Спасибо волшебникам из «Эмбрио».
9: Клиника ЭКО и репродукции «Эмбрио» – это 15 лет успешной работы. Угу. Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. «Эмбрио» 8 800 500 22 62.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: продажа и установка деталей для тюнинга премиальных автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Похудеете не к лету, а на всю жизнь. В клинике «Губернская» применяют современные решения ликвидации ожирения и болезней, связанных с ним. Бариатрическая хирургия. Операции проводит доктор Гладкий Евгений Юрьевич, кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории. Более 1000 успешных операций. Краснодар, улица Героя Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8-918-073-60-94. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
3: Камни в почках, боль, недомогание. Боитесь операции? Лечение мочекаменной болезни современными методами. Без боли. Центр урологии ТС Клиники. Телефон 8 861 207 2707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява». Малый проезд один. Подробности на сайте yava-anapa.ru.

0: Краснодаре. 10 утра. Радио 107. Генеральный спонсор программы – сеть магазинов «Кубань-Инструмент».
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. Баллы на ЕГЭ не будут снижать из-за неразборчивого почерка. Как пишет МЕЛ, выпускники не потеряют баллы на ЕГЭ только из-за того, что компьютер не смог распознать их почерк. Об этом заявили в Рособорнадзоре. Так, если автоматическая система не сможет прочитать ответ в экзаменационном бланке, работу дополнительно проверит специалист. Эксперт вручную определит содержание записи и оценит правильность ответа. В ведомстве напомнили, что задания с развернутыми ответами проверяются педагогами-экспертами, а задания с краткими ответами проходят автоматически. Обработку. В Краснодаре построят производство современных фасадных конструкций. На Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение о создании в Краснодаре нового высокотехнологичного предприятия. Общий объем инвестиций в проект превысит 2 миллиарда рублей. На предприятии планируется создать 150 новых рабочих мест. Новое производство будет выпускать элемент фасады. Это готовые модульные конструкции для гражданского, коммерческого и промышленного строительства. Предприятие займется полным циклом работ от проектирования и изготовления до монтажа фасадных систем, пишет пресс-служба мэрии. И последнее. «Закулисье реальности» установила новый рекорд студии А24. Фильм «Закулисье» стал первым проектом, который преодолел отметку в 100 миллионов долларов кассовых сборов в домашнем прокате. При этом бюджет «Закулисье реальности» составил около 10 миллионов долларов, что значительно меньше по сравнению со многими крупными кинопроектами. Предыдущий рекорд по сборам на внутреннем рынке принадлежал фильму «Марти великолепный». К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Генеральный спонсор программы – сеть магазинов «Кубань-Инструмент».
2: Представьте, как вы выкатываете из гаража, заводите мотор, выжимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон садово-парковой техникой «Чемпион».
3: Широкий ассортимент техники «Чемпион» с выгодой до 25% в сети магазинов «Кубань-Инструмент».
4: Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Партнер программы – автосалон «Глазкар Автоимпорт».
5: «Глазкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Глазкар Нижнее подчеркивание Автоимпорт».

0: In the Night называется композиция. Кстати, если нравится песня, не знаете, кто исполняет, в момент ее звучания заглядывайте на наш сайт radio107.ru и имя исполнителя, название композиции. Даже если это ремикс, узнаете, чей. Вот вся-вся-вся информация сразу у вас как на ладони. После Рико Ламы, Клаб Бизарро, Фейтлис и Эйлок, также Джанлука Ди Мео, Альби, Родион Гордин и София с композицией «Кайф». Это все после небольшой рекламы. И расскажу вам информацию от партнера часа. Это клиника ФДТ. Вы можете получить безопасное, эффективное лечение бозолиомы всего за один день, без операции радиации, без скальпеля и наркоза. У врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова не запускайте болезнь. Запись по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov.fdt.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Сочный летний микс. Реклама.
2: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
3: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
2: Куда?
3: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
2: А школа есть?
3: Да прям через дорогу.
4: ЖК Твин Парк от группы компаний Архиград. 8-800-44-240. Застройщик ООО СЗ Архиград Вегас. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток. Только понимаешь, Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
6: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание, как я и родился.
7: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
8: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы. Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Автошкола «Формула» поднимает комфорт на новый уровень. Мы обновили автопарк. Современные комфортные кроссоверы уже ждут вас. Получайте удовольствие от каждого занятия. Дом, работа, учеба. Наши опытные инструкторы подъедут за вами в удобное место и время. Автошкола «Формула». 8-800-550-5090.
10: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
11: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Федеральная сеть медицинских центров МЛЦ. Широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, рентгенография, УЗИ, функциональная диагностика. Прием врачей всех направлений, лабораторные исследования. Выгодные комплексные программы. Запись в день обращения и без очередей. Для записи звоните по телефону в Краснодаре. 298-30-33. Клиника МЛЦ. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
14: Мамы, знакомо? Чтобы собрать ребенка в сад или лагерь, нужно записаться к педиатру, лору, хирургу, офтальмологу. И это в разных клиниках с очередями и нервотрепкой. А если все сразу и в одном месте? В Медсейна Тополины все детские специалисты рядом. Осмотрим, оформим справки быстро, без лишних визитов. А запись онлайн через сайт medsi.ru или приложение SmartMed поможет сделать это проще и легче. Медси – забота, которой можно доверять. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
15: Достойно!

Тиссо, Радо, Жак Леман, Морис Лакруа и другие легендарные бренды в салоне часов «Империал». ТРЦ «Галерея Краснодар», второй этаж.

0: 97.
1: Только хиты.
2: Только хиты.
1: Нон-стоп.
2: Нон-стоп.
1: Нон-стоп. Топ.
3: Emergency room.

0: David Guetta и Sarana. Red Rum, Rum, Rum. В эфире радио 107. Бегу к вам с народной мудростью, что можно и нужно делать сегодня, 11 июня. Вот давайте, что нельзя делать, не будем, да? Вот. А вот то, что можно, прямо обсудим. Вот, в общем, сегодня обязательно проводить день нужно без грусти и уныния. Обязательно, это важно. Также сегодня очень хорошо печь блины, отправиться на рыбалку или отправиться собирать грибы. То есть, если вдруг начальник скажет, да, вы такое сейчас берете, встаете из-за своего рабочего стола, закрываете все окна открытые на компьютере или ноутбуке и уходите, а начальник такой говорит, ты куда? Вот, вы так, как говорите, на рыбалку, сегодня надо, иначе никак. Или, ну, там, меня зовут Грибы, я поехал в лес, они меня ждут. А кто это такой, чтобы им противиться, да? Anima, Beautiful, также Tiesto, Beautiful Place, Guina de la Vespa, Just Like Water, все после небольшой рекламы. И информация от партнера часа. Это клиника Алмед, где в июне и июле действует акция. Скидка 15% на все виды пластических операций. Мечтайте красиво. В этом поможет клиника Алмед. Запись по телефону плюс 7 999 638 47 77. И на сайте almedclinic.ru имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Главное летнее. Главное твое. Реклама.
2: А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии топ. 8 861 229 26. 8 861 229 26.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наши преимущества – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8 800 234 78-58. Компания «Ревкар».
7: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
8: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
9: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ПРК «Галактика». 8 800 700 0381.
10: Если праздник, значит Стефания. 180 мест, меню по доступной цене. Это ваша выгода времени и денег. Профессиональный свет стоимости. Не ждите, пока лучшие даты разберут. Звоните сейчас. 8 988 353 57 35. Краснодар. Кубанская набережная, 186/1. Подробности на stefania.rest.
11: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
12: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
13: Боль в ногах взяла вас в плен? Приходите в «Доктор Вен». Удаление варикоза, без боли, швов и наркоза. Все необходимые анализы делает клиника бесплатно. Компрессионное белье идет в подарок.

0: телефон 8-918-600-0903. Тургенева, 174.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
3: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
4: Океанариум. ТРК Галактика.
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
6: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Называется композиция, мне кажется, летний вайб. У нее такой с привкусом утра у моря. Вот закрыли глаза, представили, да, и айда, да, дальше немножечко поработать. Что, мой рабочий день на сегодня, да и на этой неделе тоже подошел к концу. Вы, пожалуйста, хорошенечко сегодня потрудитесь и вперед в продолжительные выходные. Услышимся с вами уже в понедельник. После рекламы Feeder и Marassi Lotto, также Rowdy, Burning Me. Дуа Липа тоже к нам с вами присоединится. И напомню информацию от партнера часа. Если в течение рабочего дня устают глаза, специалисты Max Optic подберут решение для сохранения остроты зрения. Изготовление очков любой сложности, линзы мировых брендов и большой выбор оправ. Особое предложение 2026 года – офисные линзы с защитой от синего света для тех, кто много работает за гаджетами. В Max Optic вам помогут увидеть мир четче. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Главное радио лета. Радио 107 представляет. Южный шоу-кейс. Play to play. Каждый четверг в 22.00. Play to play. Стильная музыка в твоем пространстве. Реклама.
2: Торгово-сервисный центр «Бензотехника». Это широкий выбор садово-парковой техники, бензо- и электроинструмента, строительного оборудования, расходных материалов к ним и запасных частей. Вежливый персонал, грамотная консультация и подбор техники, сезонные скидки и акции. Не упустите свой шанс. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 244-03-02.
3: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в Горячем Ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий Ключ, улица Радищева, 46, сайт www.sanatoriy-gorny.ru.
2: Ресторанный комплекс «Двин Холл». Мы находимся рядом с Екатерининским залом в живописной парковой зоне. Для вас шикарная кавказская европейская кухня, которая никого не оставит равнодушным. Приятно проводите время на уютной веранде с живописным видом. Ваш незабываемый отдых будет как на природе. Приглашаем на банкеты и корпоративы по очень приятной цене. Офицерская, 49. Телефон 8-918-12-111-99. Ресторанный комплекс «Двин Холл».
4: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
7: Город подождет. Время отдыхать в Санторини. Бронзовый загар, кристально чистый бассейн, прохладительные безалкогольные напитки и атмосфера настоящего отдыха ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
8: 0+.
9: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
10: Уважаемые радиослушатели! Будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят от лица полиции или службы безопасности портала госуслуги, пугают взломом вашего личного кабинета и требуют продиктовать код из СМС или перевести деньги на безопасный счет, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.

0: Краснодаре 11 часов. Кто? Где? Когда? Генеральный спонсор программы – клиника «Первое слово».
1: Пора развлекаться и учиться чему-нибудь новому. Сейчас отвечу на ваши вопросы «Кто? Где? Когда?». Клуб загородного отдыха «Виладжио Эстейт» приглашает вас провести незабываемый отдых. Бассейн и аквапарк от 800 рублей. Комфортабельные домики, беседки на берегу озера от 8000 рублей. Рыбалка, банкетный зал, рестораны, караоке, детские площадки, парк аттракционов, а также бесплатный кинотеатр под открытым небом. «Виладжио Эстейт», поселок Ахтырский, улица Механизаторов, 1. Телефон 8-988-34-55-55-8.
0: Кто? Где? Когда?
1: Пора отдыхать. Устройте себе небольшие каникулы в отеле «Ява» в Анапе. Открытый теплый бассейн, расслабляющая банька, питание по системе «Все включено», чистый воздух и отличное настроение. Прогулки вдоль моря и полный релакс. Номера различной категории и вместимости. Приезжайте отдохнуть. Анапа, отель «Ява», малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru. Двигайтесь вперед, не скучайте и запоминайте «Кто, где, когда».
0: Кто? Где? Когда? Генеральный спонсор программы – клиника «Первое слово».
2: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11. Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. Радио

0: Реклама. Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Дальняя 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: mgs-tuning.
2: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
3: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
2: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
3: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
4: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты. Подробности на zarechyeklub.ru.
5: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
6: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ну все, я забронировала ресторан.
8: Какой?
7: 1870 Абрау-Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера – все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
8: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау-Дюрсо. По кодовому слову «Радио» – сюрприз от заведения. Красная, 33.
9: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан-гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан-гриль».
10: Слушай, а что для тебя главное в школе?
11: Чтобы ребенок был в безопасности и не сидел над учебниками до ночи.
10: Тогда нам точно нужна частная школа IT-топ в Чистяковской роще.
11: И нет домашних заданий?
10: Да, плюс углубленный английский, информационные технологии и полное отсутствие буллинга. Отличные преподаватели делают учебу праздником.
11: Это идеал. Как записаться?
10: Просто позвонить 202-66-46. 202-66-46.
12: IT-топ. Школа, в которую хочется идти.
13: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
14: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
15: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: 97. Танкохиты. Реклама.
1: Почему дети любят школу «Интеллект»?
2: Учителя добрые и объясняют понятно.
3: Есть бассейн, спортивный и творческий секции.
4: Изучаем адыгейский и китайские языки.
5: Частная школа полного дня «Интеллект». Классы до 16 человек и четырехразовое питание. Домашнее задание выполняется в школе. Поселок Яблоновский, улица Гагарина, 151. Ищите в соцсетях. Частная школа «Интеллект».
6: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
7: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
8: Кинотеатр «Монитор Сити» представляет.
9: Знаете, чего я хочу? Изменить этот мир.
8: Узнай его историю. Ощути его дар.
10: А сможешь?
9: Конечно.
8: Майкл Джексон.
11: Я уверен, ты уникален.
12: Никогда не слышал такого голоса.
8: Майкл. Кинособытие года от создателей «Богемской рапсодии».
9: Я так счастлив заниматься своим делом.
8: Почувствуй его музыку с 28 мая в премиум-кинотеатре «Монитор Сити».
9: Громче!
8: 18+.
13: Только в Дениленд и только для вас суперакция началась. Весь июнь покупай на 5000 рублей и получай скидку 20% на новую школьную коллекцию Делорес уже в июле в магазинах Дениленд.
14: В эфире хорошая новость. В семестр скакофана пополнение. Открывается бистро «Капаница пицца».
15: Пицца, пасты, коктейли, кофе и выпечка на любой вкус.
14: Приходите в гости, будем рады каждой встрече.
15: Наш адрес: улица Красная, 102.
16: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
17: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200 ровно 29 26. 200 ровно 29 26.

0: Фреши. Музыка.
1: Радиошоу Юлии Влади.
0: Слушай.
1: В пятницу в 22:00.
0: Это лучшая музыка для меня.
1: Реклама.
2: Строишь дом? Не зевай. Кирпич со скидкой покупай. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить. Время брать. «Славинский кирпич». 8 800 100 0401.
3: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
4: Все, все.
3: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
5: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
6: Лицо противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14, телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Анапа. 99.

0: Краснодаре 12 часов. Радио 107. Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстроинвест».
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. В России предложили создать индекс семейного благополучия. По мнению авторов инициативы, традиционные экономические показатели не всегда отражают реальное благополучие людей. Поэтому при оценке развития территории необходимо учитывать факторы, которые напрямую влияют на жизнь семей. В предполагаемый индекс могут войти такие показатели, как доступность рабочих мест, качество образования, экологическая обстановка и безопасность. Пока речь идет о предложении. Конкретные параметры будущего индекса и возможные сроки его разработки не называются. В Краснодаре по нацпроектам строят школы и обновляют учреждения культуры. Как пишет пресс-служба мэрии, по национальному проекту «Молодежь и дети» в краевой столице возводят учебный блок на 300 мест к школе номер 93. Также продолжается строительство новой школы на 1550 мест по улице имени Ягодина. В сфере культуры обновляют материально-техническую базу детских школ искусств. Новые музыкальные инструменты и учебные материалы уже получили детские школы искусств номер 7 и номер 14. Кроме того, по национальному проекту «Семья» в Краснодаре продолжается капитальный ремонт нового театра кукол. Всего в 2026 году на реализацию национальных проектов в Краснодарском крае предусмотрено более 50 миллиардов рублей. И последнее. Большинство российских родителей планируют поздравить детей с окончанием школы подарками. Согласно исследованию сервисов Авито, такие планы есть у 91% опрошенных. С выбором подарка уже определились около трети родителей. Еще 37% продолжают искать подходящий вариант, а каждый пятый пока не решил, что подарить. Средний бюджет на подарок выпускнику составил около 37,5 тысяч рублей. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстроинвест». Это соловей. Это скворец. А это не утка. Это гарантированная скидка до 2 225 тысяч рублей при покупке квартиры в просторном квартале «Ботаника». Там, где слышно пение птиц, а не шум города.
2: Срок акции до 31 декабря 2026 года. Скидка 25 тысяч рублей на квадратный метр от ОЭЗ-3UC Кубай на квартиры в ЖК «Ботаника». Максимальная скидка 2 225 тысяч рублей. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Спонсор программы – магазин «Мюнхен». «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.

0: Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор» без машин, спортивные и детские площадки на Стилобате. Старт продаж. Твин Парк. 8-800-44-240. Застройщик ОЭЗ «Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Реклама.
1: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8 800 234 78 58. Компания «Ревкар».

0: Реальных автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com. MGS
1: Tuning. 10 лет пролетели как один. Юбилей у завода «Полидин».
2: Монолитный и сотовый поликарбонат. Качество, испытанное временем.
1: Завод «Полидин». Станица Новотитровская. Крайняя, 119. Телефон 8-918-220-08-60.
2: Скидка 10% по промокоду «Радио».
3: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
4: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
6: Где-то далеко в горах.
7: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
5: Краснодар, улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
8: Бизнес в опасности. Пришло требование налоговой отдачи пояснений. Не знаете, что ответить? Не сходится бухгалтерский баланс? Боитесь ехать в налоговую?
9: Скорее звоните в бухгалтерскую компанию «Аутбук». Поможем избежать штрафов, сделаем проверку и приведем дела в порядок.
8: Более 11 лет опыта и слаженная команда профессионалов. «Аутбук». Точность прежде всего.
9: «Аутбук.ру».
10: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
11: Город подождет. Время отдыхать в Санторини. Бронзовый загар, кристально чистый бассейн, прохладительные безалкогольные напитки и атмосфера настоящего отдыха ждут тебя. Приходи со своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь. 0+.
12: Уважаемые радиослушатели, будьте бдительны. Остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы сотрудники Центробанка, ФСБ, полиции или службы безопасности банка и требуют перевести деньги на безопасный счет, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.

0: за хитом.
1: Клиника эстетической хирургии «Алмед». Действует акция. Первичный прием гинеколога – 3000 рублей. УЗИ органов малого таза – в подарок. Прием ведет врач-гинеколог, врач УЗИ со стажем 27 лет, Каюшникова Анна Владимировна. Запись по телефону плюс 7 999 638 47 77 и на сайте almedclinic.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама.
2: Ура! Уже лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Айда со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии ТОП. 8-861-229-26. 8-861-229-26.
3: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много вело» и «Много мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
4: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
5: Магазин «Бензотехника». Широкий выбор садово-парковой техники, электроинструмента, строительного оборудования и автомоек. Грамотная консультация и подбор техники. Сезонные скидки и акции. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 244-03-02.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсид» построит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звони 8-989-220-1420. «Стройсид». Достигаем результатов там, где другие не справятся.
10: Ресторанный комплекс «Двин Холл». Мы находимся рядом с Екатерининским залом в живописной парковой зоне. Для вас шикарная кавказская и европейская кухня, которая никого не оставит равнодушным. Приятно проводите время на уютной веранде с живописным видом. Ваш незабываемый отдых будет как на природе. Приглашаем на банкеты и корпоративы по очень приятной цене. Офицерская, 49. Телефон 8-918-12-111-99. Ресторанный комплекс «Двин Холл».
11: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
12: Клуб загородного отдыха «Виладжио Эстейт» приглашает вас провести незабываемый отдых. К вашему

Услугам бассейн и аквапарк от 800 рублей. Комфортабельные домики. Беседки на берегу озера от 8000 рублей. Рыбалка, банкетный зал, рестораны, караоке, детские площадки, парк аттракционов, а также бесплатный кинотеатр под открытым небом. Ждем вас по адресу: поселок Ахтырский, улица Механизаторов 1. Звоните 8-988-34-55-55-8. МЕДСИ. Федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов. Больничный лист, лабораторные анализы, эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МЕДСИ. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Армани и не только. В Max Optic вам предложат линзы Хоя, Никон, Шамир, Карл Цейс и другие. Изготовление очков любой сложности. Сеть салонов Max Optic работает в Краснодаре и Геленджике. Подробная информация на сайте max-optic.rf. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама.
1: Представьте, как вы катываете из гаража, заводите мотор, выжимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон с садово-парковой техникой «Чемпион».
2: Широкий ассортимент техники «Чемпион» с выгодой до 25% в сети магазинов «Кубань-Инструмент».
3: Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Дорогие приятели, в эфире Иванович Марко, директор сети ресторанов «Сапсикафанов» в Краснодаре. Рад вам сообщить, что новый ресторан «Сапсикафана» уже открыт и ждет гостей в Пашковском микро районе по адресу улица Трамайная, 25. Сербия стала еще ближе, и мы до каждого донесем частичку нашего гостеприимства и национальной кухни. Добро пожаловать в Сербию. Краснодар, улица Трамайная, 25. Добро дошли.
5: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
8: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
9: Если праздник, значит Стефания. 180 мест, меню по доступной цене. Это ваша выгода времени и денег. Профессиональный свет в стоимости. Не ждите, пока лучшие даты разберут. Звоните сейчас. 8 988 353 57 35. Краснодар. Кубанская набережная, 186/1. Подробности на stefania.est.
10: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
11: Клиника «Губернская». Экспертная клиника в области УЗИ различных органов и систем. Наряду с рутинными исследованиями брюшной и грудной полости, малого таза, мягких тканей. Здесь осуществляют редкие виды исследований УЗИ нервов, глаз, суставов и сердца. У нас работают экспертные врачи высшей квалификации, кандидаты медицинских наук и преподаватели кафедры. Краснодар, улица Героя Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8-918-073-60-94. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Краснодаре час дня. Инфограмма.
1: Полезная информация – это инфограмм. Куда пойти, что купить, где интересно и что посмотреть – инфограмм. Просто послушай. Кулинарные рецепты Черного моря в самом сердце Краснодара. Стильный, изысканный ресторан 1870 Абрау-Дюрсо подарит незабываемые впечатления. Попробуйте фирменную черноморскую форель, запеченную в глине. Устрицы, ежи, рапаны, гребешки и многое другое. Настоящая черноморская кухня и напитки по ценам известного завода ждут вас. Краснодар, Красная, 33.
0: Инфограмма.
1: Пора отдыхать. Устройте себе небольшие каникулы в отеле «Ява» в Анапе. Открытый теплый бассейн, расслабляющая банька, питание по системе «Все включено». Чистый воздух и отличное настроение. Прогулки вдоль моря и полный релакс. Номера различной категории и вместимости. Приезжайте отдохнуть. Анапа, отель «Ява», малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
0: Инфограмма.
1: Купили квартиру, дом или делаете ремонт? Еще и мебель нужно поставить. Мебельное производство «Перемена» избавит вас от лишней суеты и изготовит корпусную мебель по индивидуальным размерам. Сохранит бюджет, выдержит сроки и даст гарантию качества. Мебельное производство «Перемена». Ваша перемена к лучшему. Сайт перемена-мебель.ру. Выставочный зал в Краснодаре, улица Булгакова, 8. Будь в курсе, будь в тренде, слушай инфограмм.
0: Инфограмм на радио 107.

0: 13.08 в Краснодаре. Ну что, друзья, четвертый рабочий в самом разгаре. И до выходных на этой неделе уже совсем близко. Так что это уже хорошие новости. У микрофона Мила. Всем привет. И, кстати, если вот вы сегодня слишком... Ну, вам кажется, что вы слишком медленно идете к своей цели, то не переживайте, друзья, раньше времени. Тут выяснилось, что даже парижский Диснейленд за 30 лет работы так и не смог полностью купить вложения. Да, вот такие новости. Так что на позитиве. Продолжаем двигаться только вперед и не опускаем ручки. Миа Бойко, Мо Чанг и многие другие после рекламы, но перед всем музыкальным информация от партнера часа. Клиника ФДТ. Вы сможете получить безопасное и эффективное лечение базалиомы всего за один день. Без операции радиации, без скальпеля и наркоза у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Главное летнее. Главное твое. Реклама.
2: Слушай, а что для тебя главное в школе?
3: Чтобы ребенок был в безопасности и не сидел над учебниками до ночи.
2: Тогда нам точно нужна частная школа IT-топ в Чистяковской роще.
3: И нет домашних заданий?
2: Да, плюс углубленный английский, информационные технологии и полное отсутствие буллинга. Отличные преподаватели делают учебу праздником.
3: Это идеал. Как записаться?
2: Просто позвонить. 202-66-46. 202-66-46.
1: IT-топ. Школа, в которую хочется идти.
4: Почему дети любят школу интеллект?
5: Учителя добрые. И объясняют понятно.
6: Есть бассейн, спортивные и творческие секции.
7: Изучаем адыгейский и китайский языки.
8: Частная школа полного дня «Интеллект». Классы до 16 человек и четырехразовое питание. Домашнее задание выполняется в школе. Поселок Яблоновский, улица Гагарина, 151. Ищите в соцсетях. Частная школа «Интеллект».
9: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
10: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
11: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
12: В эфире хорошая новость. В семье Сырмска-Кафана пополнение. Открывается бистро «Капаница пицца».
13: Пицца, пасты, коктейли, кофе и выпечка на любой вкус.
12: Приходите в гости, будем рады каждой встрече.
13: Наш адрес: улица Красная, 102.
14: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
15: Смотришь в зеркало и видишь – ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
16: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 200.

0: Girls of Happy Day и Кати Шутиной на волнах 107 прямо сейчас. И да, трек с простым названием, но все-таки со сложными последствиями для некоторых представителей человечества. Не будем показывать пальцем, друзья. Но сейчас, конечно, не про это, а про музыкальное. Лика Шафнер, Five Star Family и Алекс Алта через пару мгновений. Ну а пока информация от партнера часа. В клинике Элмет в июне и июле действует акция. Скидка 15% на все виды пластических операций. Мечтай красиво, а поможет в этом клиника Элмет. Запись по телефону +7 999 638 47 77 и на сайте almedclinic.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Главное радио лета. Реклама.
2: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
3: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
4: Где-то далеко в горах.
5: Нет, не далеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснее. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
6: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.

0: Да, Дальняя 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
2: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов, каналов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14, телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Шеф, а где в Краснодаре можно хорошо отдохнуть и вкусно покушать с друзьями?
4: В известном сербском ресторане «Сербска кафана». Вкуснейшая национальная кухня, живая музыка со вторника по субботу, атмосфера гостеприимной Сербии. И все это на «Монтажников-1».
3: Так поехали скорее в «Сербску кафану».
5: Медси. Федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов. Больничный лист. Лабораторные анализы. Эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. Медси. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалист.

0: Очередной гимн про свободу чужих правил ожиданий. Вот так современно Лика Шафнер ворвалась в наш плейлист. Но вообще, друзья, пока вот все уверенно учатся говорить «нет», скажите, пожалуйста, «да» хотя бы хитовому. До 14.00 Толи Браун и Фларекс звучат из ваших динамиков. Ну а перед этим информация от партнера часа. Группа компании «Архиград» представляет новый жилой комплекс «Твин Парк». Поселок Яблуновский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор» без машин, спортивные детские площадки. Площадки на Стилобате. Старт продаж. Твин Парк. 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Радио 107. Радио 107. Леда, ты и суперхиты. Реклама. Это соловей. Это скворец. А это не утка. Это гарантированная скидка до 2 225 000 рублей при покупке квартиры в просторном квартале «Ботаника». Там, где слышно пение птиц, а не шум города. Срок акции до 31 декабря 2026 года. Скидка 25 000 рублей на квадратный метр от ОСЗ 3UC Кубай на квартиры в ЖК «Ботаника». Максимальная скидка 2 225 000 рублей. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
3: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
2: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
3: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
4: Загородный клуб «Заречье» – ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
5: Подробности на zarechyeklub.ru.
6: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11. Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
7: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
8: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8-800-234-78-58. Компания «Ревкар».
11: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юб. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
12: В автошколе «Шанс» обучают на все категории. И научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
13: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77. Имеются противопоказания. Необходима консультация.

62. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер FS 7752-303, выданное Роскомнадзором. Для слушателей старше 12 лет.

0: Краснодаре 14 часов. Радио 107. Генеральный спонсор программы – сеть магазинов «Кубань-Инструмент».
1: С новостями к этому часу. Марина Бойцова, здравствуйте. Родители будут платить за детский сад только за дни посещения ребенка. С 1 июня родительская плата начисляется только за дни фактического пребывания ребенка в учреждении. В плату входят расходы на присмотр и уход за детьми. Если ребенок не посещает детский сад, эти услуги не оказываются, поэтому начисления за такие дни производиться не должны. В случае отказа в перерасчете родители вправе обратиться в администрацию детского сада с письменным заявлением и указанием периода отсутствия ребенка, пишут «Кубанские новости». В Краснодаре создают новую зону отдыха. Речь о территории на пересечении улиц Дзержинского и Гастелло. На участке площадью около 2000 квадратных метров появится новая общественная зона отдыха для жителей города. Сейчас уже расчистили многолетнюю поросль и приступили к подготовке пространства. По словам главы города, на участке формируются будущие пешеходные дорожки. Проект предусматривает установку лавочек, урн и декоративного ограждения. Особое внимание уделят освещению и озеленению территории. Для этого специалисты подготовят дендроплан, который позволит осенью провести комплексную высадку деревьев и кустарников. После завершения работ на этом месте появится благоустроенное общественное пространство, которым смогут пользоваться как посетители авиационного училища, так и жители близлежащих микрорайонов, пишет пресс-служба мэрии. И последнее. «Одиссея» Кристофера Нолана будет идти почти 3 часа. Стал известен официальный хронометраж фильма. Новая картина режиссера продлится 2 часа 52 минуты. Это второй по продолжительности фильм в карьере Кристофера Нолана после «Оппенгеймера», который длился 3 часа. Напомню, что экранизация по мотивам поэмы Гомера собрала звездный актерский состав. В фильме снялись Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтуэй, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон, Зендея и Лупита Нионго. Бюджет картины оценивается в $250 миллионов. Мировая премьера запланирована на 17 июля. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Генеральный спонсор программы – сеть магазинов «Кубань-Инструмент».
2: Представьте, как вы катываете из гаража, заводите мотор, выжимаете полный газ, легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон садово-парковой техникой «Чемпион».
3: Широкий ассортимент техники «Чемпион» с выгодой до 25% в сети магазинов «Кубань-Инструмент».
4: Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Партнер программы – автосалон «Глазкар Автоимпорт».
5: «Глазкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Глазкар», нижнее подчеркивание, «Автоимпорт».

0: разбираться со своими внутренними демонами, да, человечество тем временем придумало новый способ борьбы со стрессом. Так в Южной Корее набирает популярность так называемые дофаминовые сайты. Это фейковые сервисы доставки еды. Ты просто листаешь меню, выбираешь блюдо, складываешь все в корзину и все. Но при этом заказать ничего нельзя. Ну и говорят, что это помогает снизить тревожность. Я думаю, конечно, помогает, потому что самая тревожная часть любого заказа обычно начинается после кнопки «Оплатить». Так что, да, идея абсолютно шикарная. Ну, а мы пока без сайтов боремся со стрессом лучшими треками. Робин Шульц, Classic Individuals и многие другие в ближайшие 20 минут, а пока информация от партнера часа. Группа компании «Архиград» представляет новый жилой комплекс «Твин Парк». Поселок Яблуновский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор» без машин, спортивные детские площадки на Стилобате. Старт продаж. «Твин Парк», 8 800 4 4 240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Радио 107. Сочный летний микс. Реклама.
2: Ура! Уже лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые 2 недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Айда со мной! Места осталось мало. Встретимся в Академии ТОП. 8-861-200-29-26. 8-861-200-29-26.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
3: Выросла трава, в бензотехнику пора. Пора стричь газон, в бензотехнику бегом. Широкий выбор бензокос и газонокосилок от мощных бензиновых до тихих аккумуляторных. Всегда в наличии масла, косильные струны и расходные материалы. Гарантия, сервис, магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина 75/3. Телефон 244-03-02.
4: Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсид» построит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звони 8-989-220-1420. «Стройсид». Достигаем результатов там, где другие не справятся.
5: Экзамен в ГИБДД теперь на машине автошколы «Шанс». Только для наших учеников «Механика» и «Автомат». Учитесь с комфортом, сдавайте уверенно. Записывайтесь, мы рядом до получения прав любой категории.
6: Боль в ногах взяла вас в плен? Приходите в «Доктор Вен». Удаление варикоза, без боли, швов и наркоза. Все необходимые анализы делает клиника бесплатно. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон 8-918-600-9003. Тургенева, 174. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Спешите отдохнуть всей семьей по выгодным ценам и насладиться шикарным видом на живописную Цинецкую бухту. Спросите где? В Кабардинке, в пансионате «Виктория». Роскошно. Территория с пицунскими соснами и можжевельником. Комфортные номера различной категории. Спортивная площадка, бассейн, отличный шведский стол. Кафе с видом на море, собственный пляж с массой развлечений. Пансионат «Виктория» в Кабардинке. Сухумское шоссе 2. Телефон 8-988-240-59-93.
8: Кинотеатр «Монитор Сити» представляет.
9: Я кое-что нашел в магазине.
10: И что же вы нашли?
8: Вселенная «Бэкрумс» оживает на большом экране.
9: Место. Я нашел место. Прямо лабиринт, и он бесконечный.
10: Я не говорю, что вам почудилось.
8: Откройте новое измерение ужаса.
10: Кларк, вы меня слышите?
8: Закулисье реальности. Разгадайте тайну этого места с 4 июня в премиум-кинотеатре «Монитор Сити».
11: Готовы ли вы шагнуть в него? 18+.
12: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
13: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: и в июне и июле действует акция. Скидка 15% на все виды пластических операций. Мечтай красиво. А поможет в этом клиника Алмед. Запись по телефону +7 999 638 47 77 и на сайте almedclinic.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Главное летнее. Главное твое. Реклама.
2: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в Горячем Ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий Ключ, улица Радищева, 46, сайт www.sanatoriy-gorny.ru.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красноярск. 127. Сочи, кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
7: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
8: Ну все, я забронировала ресторан.
9: Какой?
8: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера – все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
10: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «радио» – сюрприз от заведения. Красная, 33.
11: Купили квартиру, дом или делаете ремонт? Еще же мебель нужно поставить. А нервы уже на исходе? Мебельное производство «Перемена» избавит вас от лишней суеты и изготовит корпусную мебель по индивидуальным размерам, сохранит бюджет, выдержит сроки и даст гарантию качества. Мебельное производство «Перемена». Ваша перемена к лучшему. Сайт перемена-мебель.ру. Выставочный зал, улица Григория Булгакова, 8.
12: Glascar Автоимпорт. Один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников. Гибкая система скидок. Быстрые сроки доставки, а также возможна оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал Glascar _ Автоимпорт.
13: Медси. Федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов. Больничный лист. Лабораторные анализы. Эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. Медси. Здоровье. Для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
15: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
16: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
17: Океанариум. ТРК Галактика.
18: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: вы все еще в ресурсе и не потеряли себя. Но в любом случае, через пару часов Вадим Гончаров отыщет вас и продолжит раздавать лучшие треки. Ну а я, Мила, убегаю и желаю вам отличных праздничных. Ну и перед музыкальным продолжением информация от партнера часа. В сети салонов Max Optic премиальные линзы Хоя, Nikon, Carl Zeiss, Шамир и эксклюзивные оправы Макси. Очки для водителей, для работы, для комфортной жизни. Это не просто очки, а точный инструмент для ваших задач. Индивидуальный расчет линз с учетом особенностей вашей работы и образа жизни. Max Optic помогает видеть с 2010 года. Приезжайте в салоны в Краснодаре и Геленджике. Подробнее на сайте mac-optic.rf. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Главное радио лета. Реклама.
2: Строишь дом? Не зевай. Кирпич со скидкой покупай. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить. Время брать. «Славинский кирпич». 8 800 100 0401.
3: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
6: Это соловей. Это скворец. А это не утка. Это гарантированная скидка до 2 миллионов 225 тысяч рублей при покупке квартиры в просторном квартале «Ботаника». Там, где слышно пение птиц, а не шум города.
7: Срок акции до 31 декабря 2026 года. Скидка 25 тысяч рублей на квадратный метр от ОЭЗ 3UC Кубай на квартиры в ЖК «Ботаника». Максимальная скидка 2 миллиона 225 тысяч рублей. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
9: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
10: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
8: Угу.
10: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8 800 500 2262.
9: Бум. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
12: Все, все.
11: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
13: И на финише участник, сдающий экзамен на категорию А на очень мощном мотоцикле. Ускоренный курс 3 недели, и вот он, заветный документ. Сегодня он может водить мотоцикл, а завтра получить любую профессиональную водительскую категорию. Вот это формула! Вот это автошкола!
14: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
15: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Я не знаю, когда это началось. Сначала я не обращал на это внимания. Потом не обращать внимания стало уже невозможно. Не понимаю, зачем я так долго терпел?
17: Лечение геморроя. Эффективно, без боли. Центр проктологии ТС-клиники. Телефон 8 861 207 2707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Где-то далеко в горах.
19: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснее. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
20: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
21: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Геленджик. 106,6.

0: Краснодаре 3 часа дня. Радио 107. Здоровый интерес.
1: Присоединяйтесь, будем укреплять здоровье вместе. Каждый человек уникален. В клинике Embryo это знают и ценят. Поэтому при лечении бесплодия они используют шаблонные решения. Врачи Embryo создают персональный маршрут, который как можно скорее приведет к желанной беременности. Мягкие протоколы стимуляции ВКО, круглосуточное наблюдение за эмбрионами, индивидуальная подготовка к переносу эмбрионов. Врачи-репродуктологи Embryo найдут ваш верный путь к рождению малыша. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием по номеру 8-800-522-62. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Здоровый интерес.
1: Хотите узнать состояние здоровья, но без гадания на кофейной гуще и хрустальных шаров? Есть проверенный вариант. Клиника «Губернская эксперт» в области исследований. Здесь делают редкие группы УЗИ грудной и брюшной полости, малого таза, УЗИ нервов, суставов, сердца и глаз. И все под контролем высокоточного оборудования. Врачи экспертного класса, кандидаты медицинских наук, самое современное оборудование, комфортные условия. В клинике есть все для помощи вам и вашей семье. Врачи разберутся во всем быстрее, чем вы успеете подумать, а может, само пройдет, и гораздо надежнее, чем по советам из интернета. Клиника «Губернская Краснодар», улица Героя Георгия Бочарникова, 8, телефон 8-918-073-60-94. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Здоровый интерес.
1: За порогом лета, яркое, солнечное, полное возможностей. Самое время показать своим ножкам настоящее лето. Пусть наслаждаются теплом и свободой в легких босоножках. Но если сосудистые звездочки портят картину идеального летнего образа, не отчаивайтесь. Клиника «Доктор Вен» предлагает решение. Без разрезов, без боли, без долгого восстановления. Быстро, эффективно и можно сразу вернуться к любимым занятиям. Отправиться на прогулку по парку, встретиться с друзьями у фонтана или устроить пикник в тени деревьев. Подарите своим ногам летний отпуск. Они это заслужили. Клиника «Доктор Вен», Краснодар, улица Тургенева, 174. Телефон 8-918-690-03. На этом пока все. Будьте здоровы и полны сил!

0: Реклама.
1: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru.
2: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
3: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
2: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
3: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
4: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
5: Подробности на zarechyeklub.ru.
6: Достойно.

0: Тиссо, Радо, Жак Леман, Морис Лакруа и другие легендарные бренды в салоне часов «Империал». ТРЦ «Галерея Краснодар», второй этаж.
1: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
2: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: 10 лет пролетели как один. Юбилей у завода «Полидин».
4: Монолитный и сотовый поликарбонат. Качество, испытанное временем.
3: Завод «Полидин». Станица Новотитровская. Крайняя, 119. Телефон 8-918-220-08-60.
4: Скидка 10% по промокоду «Радио».
5: Только в «Даниленд» и только для вас суперакция началась. Весь июнь покупай на 5000 рублей и получай скидку 20% на новую школьную коллекцию «Делорес» уже в июле в магазинах «Даниленд».
6: В эфире хорошая новость. В семестр «Скакофана» пополнение. Открывается бистро «Кафаница Пицца».
7: Пицца, пасты, коктейли, кофе и выпечка на любой вкус.
6: Приходите в гости. Будем рады каждой встрече.
7: Наш адрес: улица Красная, 102.
8: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
9: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
10: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
11: Клуб загородного отдыха «Виладжио Эстейт» приглашает вас провести незабываемый отдых. К вашим услугам бассейн и аквапарк от 800 рублей, комфортабельные домики, беседки на берегу озера от 8000 рублей, рыбалка, банкетный зал, рестораны, караоке, детские площадки, парк аттракционов, а также бесплатный кинотеатр под открытым небом. Ждем вас по адресу: поселок Ахтырский, улица Механизаторова, 1. Звоните 8-988-34-55-55-8.
12: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
13: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
1: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
0: Куда?
1: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
0: А школа есть?
1: Да прям через дорогу.
2: ЖК Твин Парк от группы компаний «Архиград». 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил. Помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
7: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
8: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
9: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-70.

0: помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: МедСи. Федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов. Больничный лист. Лабораторные анализы. Эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Слушай, а что для тебя главное в школе?
3: Чтобы ребенок был в безопасности и не сидел над учебниками до ночи.
2: Тогда нам точно нужна частная школа IT-топ в Чистяковской роще.
3: И нет домашних заданий?
2: Да, плюс углубленный английский, информационные технологии и полное отсутствие буллинга. Отличные преподаватели делают учебу праздником.
3: Это идеал. Как записаться?
2: Просто позвонить 202-66-46. 202-66-46. IT-топ. Школа, в которую хочется идти.
4: Краснодарские электросети предлагают комплекс нетарифных услуг. Электричество под ключ, ремонт, обслуживание электроустановок, освещение, аренда спецтехники и многое другое. Подробности по телефону 8-988-243-08-89 и в соцсетях «Краснодарские электросети».
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
6: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Мы играем для тебя только лучшее. Только лучшее. Радио 107. Реклама. Это соловей. Это скворец. А это не утка. Это гарантированная скидка до 2 225 000 рублей при покупке квартиры в просторном квартале Ботаника. Там, где слышно пение птиц, а не шум города. Срок акции до 31 декабря 2026 года. Скидка 25 000 рублей на квадратный метр от ОЭЗ3UC Кубай на квартиры в ЖК Ботаника. Максимальная скидка 2 225 000 рублей. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240-24-24.

0: продажа и установка деталей для тюнинга премиальных автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS-Tuning. Ну все, я забронировала ресторан.
2: Какой?
1: 1870 Абрау-Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
2: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау-Дюрсо. По кодовому слову «радио» сюрприз от заведения. Красная, 33.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: О, «Родинка».
6: Автошкола «Формула» поднимает комфорт на новый уровень. Мы обновили автопарк. Современные комфортные кроссоверы уже ждут вас. Получайте удовольствие от каждого занятия. Дом, работа, учеба. Наши опытные инструкторы подъедут за вами в удобное место и время. Автошкола «Формула». 8 800 550 50 90.
7: Дорогие приятели, в эфире Иванович Марко, директор сети ресторанов «Сапсикафана» в Краснодаре. Рад вам сообщить, что новый ресторан «Сапсикафана» уже открыт и ждет гостей в Пашковском микрорайоне по адресу улица Трамвайная, 25. Сербия стала еще ближе, и мы до каждого донесем частичку нашего гостеприимства и национальной кухни. Добро пожаловать в Сербию! Краснодар, улица Трамвайная, 25. Добро дошли!
8: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява», малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
9: Уважаемые радиослушатели, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят от лица полиции, чиновников, службы безопасности банка и просят сообщить персональные данные или данные банковской карты, включая номер, срок действия и код с обратной стороны, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.

0: Краснодаре 16 часов. Радио 107. Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстройинвест».
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. В России с 1 сентября появится единый QR-код для оплаты покупок. Как пишет «Известия», покупатели будут видеть на кассе только один QR-код, независимо от того, услугами какого банка пользуются. Сейчас в магазинах и кафе нередко размещается сразу несколько кодов от разных банков и платежных сервисов. Ожидается, что нововведение упростит оплату для клиентов и снизит затраты бизнеса на обслуживание платежной инфраструктуры. Кроме того, предприниматели смогут свободнее выбирать банки и сервисы эквайринга. При этом привычные способы оплаты банковскими картами через мобильные приложения сохранятся. В Краснодаре запустили раздел о мерах поддержки медицинских работников. На сайте администрации городской думы Краснодара появился специальный раздел, посвященный мерам поддержки работников здравоохранения Краснодарского края. В нем собрана информация о федеральных, региональных и муниципальных льготах для медицинских специалистов. Среди действующих мер поддержки – компенсация расходов на аренду жилья. В Краснодаре, Анапе, Геленджике, Новороссийске, а также Темрюкском и Туапсинском районах медработники могут получить до 10 тысяч рублей ежемесячно. В Сочи размер компенсации достигает 20 тысяч рублей. Также для семей работников здравоохранения действует право первоочередного устройства детей в детские сады и школы. Кроме того, медицинские работники могут претендовать на получение земельных участков в безвозмездное пользование и социальную выплату в размере 1 миллиона рублей на первоначальный взнос по ипотеке. И последнее. Россияне стали чаще покупать бумажные книги. Согласно исследованию Выбору.ру, доля людей, регулярно покупающих печатные книги, увеличилась с 29% до 43%. Одновременно выросли и расходы на чтение. Если год назад россияне тратили на книги и журналы в среднем 3 500 рублей в год, то теперь этот показатель достиг 6 000 рублей. Главной причиной роста популярности бумажных изданий стало желание меньше времени проводить с гаджетами. Об этом заявили 68% участников опроса. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстройинвест». Это соловей. Это скворец. А это не утка. Это гарантированная скидка до 2 225 000 рублей при покупке квартиры в просторном квартале «Ботаника». Там, где слышно пение птиц, а не шум города. Срок акции до 31 декабря 2026 года. Скидка 25 тысяч рублей на квадратный метр от ОСЗ-3UC Кубай на квартиры в ЖК «Ботаника». Максимальная скидка 2 225 тысяч рублей. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Спонсор программы – магазин «Мюнхен». «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.

0: Реклама.
1: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
0: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
2: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
3: Город подождет. Время отдыхать в Санторини. Бронзовый загар, кристально чистый бассейн, прохладительные безалкогольные напитки и атмосфера настоящего отдыха ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь. 0+.
4: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
5: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
6: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
4: Угу.
6: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-22-62.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Да, Дальняя 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com. MGS
1: Tuning. Боль в ногах взяла вас в плен? Приходите в Доктор Вен. Удаление варикоза, без боли, швов и наркоза. Все необходимые анализы делает клиника бесплатно. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон 8-918-600-9003. Тургенева, 174. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Купили квартиру, дом или делаете ремонт? Еще же мебель нужно поставить. А нервы уже на исходе? Мебельное производство «Перемена» избавит вас от лишней суеты и изготовит корпусную мебель по индивидуальным размерам, сохранит бюджет, выдержит сроки и даст гарантию качества. Мебельное производство «Перемена». Ваша перемена к лучшему. Сайт перемена-мебель.ру. Выставочный зал, улица Григория Булгакова, 8.
3: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Уважаемые радиослушатели, будьте бдительны. Остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят от лица ФСБ, полиции, службы безопасности банка или чиновники пугают тем, что на вас оформляют кредит или требуют взять кредит и перевести деньги на безопасный счет, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
6: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Реклама.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
2: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
3: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Федеральная сеть медицинских центров МЛЦ. Широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, рентгенография, УЗИ, функциональная диагностика, прием врачей всех направлений, лабораторные исследования. Выгодные комплексные программы. Запись в день обращения и без очередей. Для записи звоните по телефону в Краснодаре 298-30-33. Клиника МЛЦ.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Мюнхен. Одежда и обувь, которые говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор.

0: Studio Estate приглашает вас провести незабываемый отдых. К вашим услугам бассейн и аквапарк от 800 рублей, комфортабельные домики, беседки на берегу озера от 8000 рублей, рыбалка, банкетный зал, рестораны, караоке, детские площадки, парк аттракционов, а также бесплатный кинотеатр под открытым небом. Ждем вас по адресу: поселок Ахтырский, улица Механизаторов 1. Звоните 8-988-34-55-55-8.
1: Камни в почках, боль, недомогание, боитесь операции? Лечение мочекаменной болезни современными методами. Без боли. Центр урологии ТС Клиники. Телефон 8 861 207 2707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
3: Ура! Уже лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии ТОП. 8 861 200 29 26. 8 800

0: дыши музыкой.
1: Радиошоу Юлии Влади.
0: Слушай.
1: В пятницу в 22:00.
0: Это лучшая музыка для меня.
1: Реклама. Представьте, как вы выкатываете из гаража, заводите мотор, выжимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон с садово-парковой техникой «Чемпион».
2: Широкий ассортимент техники «Чемпион» с выгодой до 25% в сети магазинов «Кубань-Инструмент».
3: Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Слушай, а что для тебя главное в школе?
5: Чтобы ребенок был в безопасности и не сидел над учебниками до ночи.
4: Тогда нам точно нужна частная школа IT-топ в Чистяковской роще.
5: И нет домашних заданий?
4: Да, плюс углубленный английский, информационные технологии и полное отсутствие буллинга. Отличные преподаватели делают учебу праздником.
5: Это идеал. Как записаться?
4: Просто позвонить. 202-66-46. 202-66-46.
6: IT-топ. Школа, в которую хочется идти.
7: Сервисный центр «Бензотехника». Производим ремонт и обслуживание бензиновой техники, садового инструмента, автомоек. Опытные механики, свой склад запчастей, короткие сроки дефектовки. Ремонтная мастерская «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 220-14-03.
8: Почему дети любят школу «Интеллект»?
9: Учителя добрые и объясняют понятно.
10: Есть бассейн, спортивные и творческие секции.
11: Изучаем адыгейский и китайские языки.
12: Частная школа полного дня «Интеллект». Классы до 16 человек и четырехразовое питание. Домашнее задание выполняется в школе. Поселок Яблоновский, улица Гагарина, 151. Ищите в соцсетях. Частная школа «Интеллект».
13: Если праздник, значит Стефания. 180 мест. Меню по доступной цене. Это ваша выгода времени и денег. Профессиональный свет в стоимости. Не ждите, пока лучшие даты разберут. Звоните сейчас. 8-988-353-57-35. Краснодар. Кубанская набережная 186/1. Подробности на stefania.est.
14: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
15: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
16: О, «Родинка».
17: И на финише участник, сдающий экзамен на категорию А на очень мощном мотоцикле. Ускоренный курс 3 недели, и вот он, заветный документ. Сегодня он может водить мотоцикл, а завтра получить любую профессиональную водительскую категорию. Вот это формула! Вот это автошкола!
18: Похудеете не к лету, а на всю жизнь. В клинике «Губернская» применяют современные решения ликвидации ожирения и болезней, связанных с ним. Бариатрическая хирургия. Операции проводит доктор Гладкий Евгений Юрьевич, кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории. Более 1000 успешных операций. Краснодар, улица Героя Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8-918-073-60-94. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.

0: Краснодаре 17 часов. Радио 107. Автотема.
1: Привет тем, кто мчит по шоссе, плетется в пробке или просто переводит дух за рулем перед следующим маневром. Поехали без превышения скорости, но с ускорением настроения. Представьте себе идеальную автошколу, где обучение подстраивается под ваш график. Инструкторы не нервируют, а вдохновляют, а практика проходит на просторном собственном автодроме. Звучит как мечта, а ведь такая автошкола существует. Это формула. Почему формула? Это ваш верный выбор. Гибкий график, занятия тогда, когда вам удобно, утро, вечер или выходные, никаких компромиссов с вашим расписанием, современный автопарк и с механикой, и с автоматом. Профессиональные инструкторы не просто готовят к экзамену, а учат безопасному вождению в реальных условиях. Полная теоретическая подготовка, разбор от ПДД до основ устройства автомобиля и правил оказания первой помощи. Единственный собственный автодром площадью 1,5 гектара. Здесь вы отработаете все маневры в спокойном темпе, прежде чем выйти в городской поток. Завершается курс тщательной подготовки к экзамену в ГАИ. С формулой получение прав станет не стрессом, а логичным этапом вашего пути. Хотите начать? Звоните 8-861-290-90-55 или посетите сайт formula123.ru. Эксперты подсчитали, что в среднем водитель проводит за рулем около 400 часов в год. Это почти 17 суток. Чтобы эти часы были комфортнее, специалисты советуют обратить внимание на организацию пространства в салоне. Уберите все лишнее с панелей и под сиденьями, так вы избежите отвлекающих факторов при резком торможении. А еще улучшите обзор и снизите риск травм. Как защитить машину от жары при парковке? Ищите тень от зданий, деревьев или навесов. Если тени нет, используйте светоотражающий экран на лобовое стекло. Он снизит нагрев на 10-15 градусов. Ориентируйте машину так, чтобы солнце не било прямо в лобовое стекло. Лучше задней частью или боком к солнцу. Не оставляйте в салоне телефоны, аэрозоли и другие предметы, которые могут перегреться или деформироваться. А теперь мини-тест для вас. Если вы хоть раз сигналили в пробке для настроения, искали ключ зажигания в руке, держащий ключ, говорили навигатору «я сам знаю дорогу», значит, вы точно знакомы с жизнью водителя не понаслышке. На этом пока все. Пусть светофоры ловят зеленый для вас, бензин не дорожает внезапно, а навигатор не предлагает развернуться через двойную сплошную. Удачи на дорогах и приятного вождения с Радио 107.

0: На радио 107 Тавло, Хоулун. Вот на этом фоне я, Вадим Гончаров, начинаю свой эфирный сегмент. Всем привет и специальный привет тем, кто только что выдохнул и отложил клавиатуру в сторону. Ну, потому что у работающих по стандартной пятидневке сегодня случился тот самый сокращенный день. Да, почти как пятница, но с чистой совестью. А завтра, напомню, 12 июня, День России, праздник, выходной, ну и он случился как раз в пятницу. То есть мы с вами сейчас аккуратно, по-тихому заходим на 3 выходных подряд. В общем, если коротенечко, начинаем плавно расслабляться. Розенбаум Мэн, Филатов энд Кэрос, а также Миша Миллер впереди и партнер часа. Клиника ФТТ, где вы можете получить безопасное, эффективное лечение базилиомы всего за один день. Без операции радиации, без скальпелей и наркоза врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Главное радио лета. Реклама. Вспомните о своих близких и сделайте им небольшой, но такой приятный подарок. Подпишите ветеранов и родителей на газету «Вольная Кубань» в любом почтовом отделении края.
2: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась! Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
3: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
4: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар, улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
5: Ну все, я забронировала ресторан.
6: Какой?
5: 1870 Абраудюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
7: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абраудюрсо. По кодовому слову радио. Сюрприз от заведения. Красная 33.
8: Ресторанный комплекс Двин Холл. Мы находимся рядом с Екатерининским залом в живописи. Вкусной парковой зоне. Для вас шикарная кавказская и европейская кухня, которая никого не оставит равнодушным.
9: Приятно проводите время на уютной веранде с живописным видом. Ваш незабываемый отдых будет как на природе. Приглашаем на банкеты и корпоративы по очень приятной цене. Офицерская 49. Телефон 8-918-12-111-99. Ресторанный комплекс Двин Холл.
10: Экзамен в ГИБДД теперь на машине автошколы «Шанс». Только для наших учеников «Механика» и «Автомат». Учитесь с комфортом, сдавайте уверенно. Записывайтесь, мы рядом, до получения прав любой категории.
11: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
12: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Бизнес в опасности. Пришло требование налоговой отдачи пояснений. Не знаете, что ответить? Не сходится бухгалтерский баланс? Боитесь ехать в налоговую?
15: Скорее звоните в бухгалтерскую компанию «Аутбук». Поможем избежать штрафов, сделаем проверку и приведем дела в порядок.
14: Более 11 лет опыта и слаженная команда профессионалов. «Аутбук». Точность прежде всего.
15: «Аутбук.ру».
16: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
17: Онкология и так забирает много сил. А еще бесконечные разъезды на химиотерапию, биопсию, к дерматологу-онкологу. Вся семья тратит силы на дорогу, а не на поддержку друг друга. В МИДСИ мы лечим иначе. Онколог, дневной стационар для химиотерапии, биопсия, лазерное удаление новообразований. Все в одной клинике. Сбережем ваше время и силы. Запись на сайте медси.ру или в приложении SmartMed. МИДСИ – забота, которой можно доверять. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
18: Только в Даниленд и только для вас суперакция началась. Весь июнь покупай на 5000 рублей и получай скидку 20% на новую школьную коллекцию «Делорес» уже в июле в магазинах Даниленд.

0: 14-20. Стройсит. Достигаем результатов там, где другие не справятся.
1: Ну все, я забронировала ресторан.
2: Какой?
1: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
2: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «радио» сюрприз от заведения. Красная, 33.
3: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много Вело» и «Много Мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
4: 10 лет пролетели как один. Юбилей у завода «Полидин».
5: Монолитный и сотовый поликарбонат. Качество, испытанное временем.
4: Завод «Полидин». Станица Новотитровская. Крайняя, 119. Телефон 8-918-220-08-60.
5: Скидка 10% по промокоду «Радио».
6: Если праздник, значит «Стефания». 180 мест. Меню по доступной цене. Это ваша выгода времени и денег. Профессиональный свет стоимости. Не ждите, пока лучшие даты разберут. Звоните сейчас. 8-988-353-57-35. Краснодар. Кубанская набережная, 186/1. Подробности на stefania.est.
7: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
8: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.

0: Тиссо, Радо, Жак Леман, Морис Лакруа и другие легендарные бренды в салоне часов «Империал». ТРЦ «Галерея Краснодар», второй этаж.
1: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
2: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
1: Опять в очереди и на полдня?
2: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
1: О, знаю, люблю МедСи.
2: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
1: А телефон какой? Маму запишу.
2: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
5: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Save Me Tonight. Звезды первой величины на Радио 107. Это Дэвид Гетта и Дженнифер Лопес. Какие люди, а так и хочется воскликнуть. Ну, без Джей Ло, конечно, у нас тут поскромнее, но атмосфера ничуть не хуже. Ну, хотя бы потому, что впереди летний уикенд длиною в 3 дня. Ну, и это не может не радовать, даже если вы не в Майами, а просто на даче с газонокосилкой. 3 выходных подряд превращают любой огород в куршевель. Ну а сегодня рабочий четверг плавно перетекает в режим лежачего положения. Я Вадим Гончаров, желаю всем хорошего вечера. Ну и готовьтесь, готовьтесь. Завтра праздную День России. Красиво. Ну а если планируете отпуск или проводите много времени за рулем, в Max Optic есть инновационное решение для ваших глаз. Фотохромные линзы Transition, очки, которые сами адаптируются к свету, заменяя солнцезащитные. И специальные детские линзы Stellest, которые помогают остановить близорукость ребенка. Технологии мировых брендов в Краснодаре и Геленджике. Запишитесь на консультацию. Подробнее на сайте max-optic.rf. С заботой о вашем зрении. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Радио 107. Лето. Ты и суперхиты. Реклама.
2: Уже лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые 2 недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии ТОП. 8-861-200-29-26. 8-861-200-29-26.
3: Строишь дом? Не зевай. Кирпич со скидкой покупай. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить. Время брать. «Славинский кирпич». 8-800-100-0401.
4: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс». 3 режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс». Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8-800-200-01-13.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
7: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. «Биосантех Юб». Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. «Биосантех Юг». Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт биосантех.ру. «Биосантех Юг». Доверьте комфорт профессионалам.
8: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77. Противопоказания. Необходима
9: консультация специалиста. Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: О, «Родинка».
12: Автошкола «Формула» поднимает комфорт на новый уровень. Мы обновили автопарк. Современные комфортные кроссоверы уже ждут вас. Получайте удовольствие от каждого занятия. Дом, работа, учеба. Наши опытные инструкторы подъедут за вами в удобное место и время. Автошкола «Формула». 8 800 550 50 90.
13: Клиника «Губернская» – экспертная клиника в области УЗИ различных органов и систем. Наряду с рутинными исследованиями брюшной и грудной полости, малого таза, мягких тканей, здесь осуществляют редкие виды исследований УЗИ нервов, глаз, суставов и сердца. У нас работают экспертные врачи высшей квалификации, кандидаты медицинских наук и преподаватели кафедры. Краснодар, улица Героя, Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8-918-073-60-94. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява», малый проезд один. Подробности на сайте yava-anapa.ru.

0: Краснодаре. 6 вечера. Радио 107. Генеральный спонсор программы – сеть магазинов «Кубань-Инструмент».
1: С новостями к этому часу. Марина Бойцова, здравствуйте. В России предложили сделать проезд для беременных бесплатным. Такую инициативу озвучили в Госдуме. Как пишет МЕЛ, льготу предлагается предоставлять женщинам после постановки на учет по беременности. Основание может стать соответствующий медицинский документ, что позволит упростить подтверждение права на бесплатный проезд. Предполагается, что действие льготы будет автоматически прекращаться после снятия женщины с учета по беременности. Пока речь идет только о предложении. Более 15 тысяч школьников Краснодара отдохнут в летних лагерях. Как пишет пресс-служба мэрии, этим летом в Краснодаре пришкольные лагеря откроются на базе 97 образовательных учреждений. В них смогут отдохнуть более 15 тысяч детей. Лагерные смены пройдут в два потока и продлятся по 21 дню. Для школьников подготовят специальные программы. В лагерях организуют конкурсы, экскурсии, мастер-классы и спортивные мероприятия. Для детей также предусмотрено двухразовое питание. И последнее. В Краснодаре пройдет благотворительный бал в поддержку детей с редкими заболеваниями. 25 июня мероприятие объединит гостей ради помощи детям с редкими заболеваниями. Бал пройдет в зале «Централь» на улице Гимназической. Сбор гостей начнется в 18 часов. Для участников подготовят фуршет, мастер-класс по бальным танцам, концертную программу, стендап и фотозону. Организаторы также предусмотрели тематический дресс-код. Платье в пол или костюмы в стиле 19 века. Все собранные средства направят в реабилитационный центр «Оно Нейроклуб», рассказали организаторы. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Генеральный спонсор программы – сеть магазинов «Кубань-Инструмент».
2: Представьте, как вы катываете из гаража, заводите мотор, выжимаете полный газ, легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон с садово-парковой техникой «Чемпион».
3: Широкий ассортимент техники «Чемпион» с выгодой до 25% в сети магазинов «Кубань-Инструмент».
4: Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Партнер программы – автосалон «Глазкар Автоимпорт».
5: «Глазкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Глазкар Автоимпорт».

0: На радио 107 метр Lost in Time. Ну, если вы потерялись во времени, не переживайте, это нормально. Ну, потому что те, кто работает по стандартной пятидневке, официально потеряли счет часам где-то после обеда, как мне кажется. Но рабочий день уже закончен, как часик, да, шторы можно закрывать, телефон переводить в беззвучный режим, а мозг в режим шашлык-лежак. Завтра, напомню, День России, выходной, он выпал на пятницу, ну, поэтому мы с вами встречаем 3 дня свободы. Кто успел купить мясо, вы герои, кто не успел, маринуйте сосиски, они тоже люди. Ну, а я, Вадим Гончаров, продолжаю держать ваш музыкальный настрой. Rufus the Soul, Maya Wu, Kashin и не только впереди. Партнер эфира, группа компании «Архиград» представляет новый жилой комплекс «Твинпарк». Поселок Яблоновский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор» без машин, спортивные детские площадки на Стеловате. Старт продаж «Твинпарка» 8-800-44-240. Застройщик ОСЗ «Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Радио 107. Главное летнее. Главное твое. Реклама. Яркая, интересная, любимая и независимая газета «Вольная Кубань» продолжает подписку на следующее полугодие. Сделай подарок для самых родных и близких и порадуй себя. Будь в курсе всех интересных событий и живи вместе с газетой «Вольная Кубань». Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8-800-234-78-58. Компания «Ревкар».
5: Мамы, знакомы? Чтобы собрать ребенка в сад или лагерь, нужно записаться к педиатру, лору-хирургу, офтальмологу. И это в разных клиниках с очередями и нервотрепкой. А если все сразу и в одном месте? В медсеянной Тополины все детские специалисты рядом. Осмотрим, оформим справки быстро, без лишних визитов. А запись онлайн через сайт medsi.ru или приложение SmartMed поможет сделать это проще и легче. Medsi – забота, которой можно доверять.
6: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
7: Почему дети любят школу «Интеллект»?
8: Учителя добрые и объясняют понятно.
9: Есть бассейн, спортивные и творческие секции.
10: Изучаем адыгейские и китайские языки.
11: Частная школа полного дня «Интеллект». Классы до 16 человек и 4-разовое питание. Домашнее задание выполняется в школе. Поселок Яблоновский, улица Гагарина, 151. Ищите в соцсетях. Частная школа «Интеллект».
12: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
13: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает 1 ночь. Утро начинается с четкого зрения.
14: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Клуб загородного отдыха Villaggio Estate приглашает вас провести незабываемый отдых. К вашим услугам бассейн и аквапарк от 800 рублей. Комфортабельные домики. Беседки на берегу озера от 8000 рублей. Рыбалка, банкетный зал. Рестораны, караоке, детские площадки, парк аттракционов, а также бесплатный кинотеатр под открытым небом. Ждем вас по адресу: поселок Ахтырский, улица Механизаторова 1. Звоните 8-988-34-55-55-8.
16: Город подождет. Время отдыхать в Санторини. Бронзовый загар, кристально чистый бассейн, прохладительные безалкогольные напитки и атмосфера настоящего отдыха ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
17: 0+.
18: У
17: уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
18: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
19: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Это Rufus the Soul, It or the It, край земли. Знаете, где он находится? Прямо здесь сейчас, да, 18:29, перед длинными выходными, ну, потому что все главное уже случилось. Отчеты сданы, задачи закрыты. Завтра День России, пятница, выходной, послезавтра тоже выходной, и воскресенье тоже. В общем, три дня, лето, тепло, можно выдохнуть, сбросить скорость, ну и просто побыть. Ну, желаю вам оказаться именно как раз на том краю земли, где вам хорошо. Партнер эфира – клиника Алмет, где в июне и июле действует акция «Скидка 15% на все виды пластических операций». Мечтайте красиво, в этом поможет клиника Алмет. Запись по телефону 8-999-638-47-77 и на сайте almetclinic.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Главные хитовые. Реклама. Ты идешь по улице, а в руке квас Староминский. Делаешь глоток и понимаешь, Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
2: Сорная трава заполонила участок? Ваша лужайка уже не радует глаз? Магазин «Бензотехника» представляет мотокосу «Юфо» российского производства. Легкий, мощный бензиновый триммер в полной комплектации с расширенной гарантией, выпускаемый в России по очень выгодной цене. Мотокоса «Юфо» – незаменимый помощник на вашем участке. Выбирай российское. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 244-03-02.
1: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
3: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий Горный в Горячем Ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет

0: промокоду «Радио».
1: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
2: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
3: Онкология и так забирает много сил. А еще бесконечные разъезды на химиотерапию, биопсию, к дерматологу-онкологу. Вся семья тратит силы на дорогу, а не на поддержку друг друга. В МИДСИ мы лечим иначе. Онколог, дневной стационар для химиотерапии, биопсия, лазерное удаление новообразований. Все в одной клинике. Сбережем ваше время и силы. Запись на сайте медси.ру или в приложении SmartMed. МИДСИ – забота, которой можно доверять. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Краснодарские электросети предлагают комплекс нетарифных услуг. Электричество под ключ, ремонт, обслуживание электроустановок, освещение, аренда спецтехники и многое другое. Подробности по телефону 8 988 243 08 89 и в соцсетях «Краснодарские электросети».
5: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
6: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре. Внутри Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
7: Океанариум. ТРК «Галактика».
8: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
9: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267 11 52.

0: На радио 107 Чанки. Я брейв, я брейв, вы брейв. Мы вместе выдержали эту рабочую неделю. Ну, даже ту ее часть, которая сегодня после обеда была чисто номинальной. Кто-то работал головой, кто-то локтями на кнопке сон. Но главное, мы дожили. Ну, а теперь серьезно. Завтра, 12 июня, День России. Праздник большой, выходной законный. Ну, и он удачно так взял и припарковался между пятницей и выходными. Так что у нас с вами три дня. Можно шашлыки, можно диван, можно на море, можно просто выдохнуть и понять, что понедельник — это очень не скоро. Я вас сердечно поздравляю с наступающим праздником, ну и желаю, чтобы понедельник потерял ваш адрес хотя бы до вторника. Партнер часа — клиника ФДТ, где вы можете получить безопасное и эффективное лечение базалиомы всего за один день, без операции радиации, без скальпелей и наркоза врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov.fdt.com. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Все, убегаю. Всем добра, мира, солнца и вкусного мяса. Я Вадим Гончаров. В понедельник вернусь. Удачи и отличных выходных.
1: Радио 107. Сочный летний микс. Реклама.
2: Слушай, а что для тебя главное в школе?
3: Чтобы ребенок был в безопасности и не сидел над учебниками до ночи.
2: Тогда нам точно нужна частная школа IT-топ в Чистяковской роще.
3: И нет домашних заданий?
2: Да, плюс углубленный английский, информационные технологии и полное отсутствие буллинга. Отличные преподаватели делают учебу праздником.
3: Это идеал. Как записаться?
2: Просто позвонить. 202-66-46. 202-66-46.
1: IT-топ. Школа, в которую хочется идти.
4: Строишь дом? Не зевай. Кирпич со скидкой покупай. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить. Время брать. «Славинский кирпич». 8 800 100 0401.
5: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности в комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11. Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
6: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
7: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
8: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы. Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8 800 500 22 62.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240-24-24.
10: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: Родинка.
13: Похудеете не к лету, а на всю жизнь. В клинике «Губернская» применяют современные решения ликвидации ожирения и болезней, связанных с ним. Бариатрическая хирургия. Операции проводит доктор Гладкий Евгений Юрьевич, кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории. Более 1000 успешных операций. Краснодар, улица Героя Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8-918-073-60-94. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
14: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14, телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.

0: Краснодаре 19 часов. Кто? Где? Когда? Генеральный спонсор программы – клиника «Первое слово».
1: Пора развлекаться и учиться чему-нибудь новому. Сейчас отвечу на ваши вопросы «Кто? Где? Когда?». Клуб загородного отдыха «Виладжио Эстейт» приглашает вас провести незабываемый отдых. Бассейн и аквапарк от 800 рублей. Комфортабельные домики, беседки на берегу озера от 8000 рублей. Рыбалка, банкетный зал, рестораны, караоке, детские площадки, парк аттракционов, а также бесплатный кинотеатр под открытым небом. «Виладжио Эстейт», поселок Ахтырский, улица Механизаторов, 1. Телефон 8-988-34-55-55-8.
0: Кто? Где? Когда?
1: Пора отдыхать. Устройте себе небольшие каникулы в отеле «Ява» в Анапе. Открытый теплый бассейн, расслабляющая банька, питание по системе «Все включено», чистый воздух и отличное настроение. Прогулки вдоль моря и полный релакс. Номера различной категории и вместимости. Приезжайте отдохнуть. Анапа. Отель «Ява». Малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru. Двигайтесь вперед, не скучайте и запоминайте, кто, где, когда.
0: Кто? Где? Когда? Генеральный спонсор программы – клиника «Первое слово».
2: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11, Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.

0: эфира. Группа компаний «Архиград» представляет новый жилой комплекс «Твин Парк». Поселок Яблоновский. 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», зеленый двор без машин, спортивные и детские площадки на Стилобате. Старт продаж. «Твин Парк». 8-800-44-240. Застройщик ОЭЗ «Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Реклама.
1: Вспомните о своих близких и сделайте им небольшой, но такой приятный подарок. Подпишите ветеранов и родителей на газету «Вольная Кубань» в любом почтовом отделении края.
2: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
3: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
4: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
5: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
6: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
7: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
8: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь. Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
9: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Спешите отдохнуть всей семьей по выгодным ценам и насладиться шикарным видом на живописную Цимлянскую бухту. Спросите, где? В Кабардинке, в пансионате «Виктория». Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Комфортные номера различной категории. Спортивная площадка, бассейн, отличный шведский стол, кафе с видом на море, собственный пляж с массой развлечений. Пансионат «Виктория» в Кабардинке. Сухумское шоссе 2. Телефон 8-988-240-59-93.
12: «Ласкар Автоимпорт» – это новые с пробегом авто из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников. Возможна оплата после получения автомобиля. Самые выгодные условия в России. Телефон плюс 7-961-528-98-90. Телеграмм канал «Ласкар Автоимпорт». Адрес: улица Старокубанская, 114, офис 205.
13: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
14: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
13: Опять в очереди на полдня?
14: Нет, я в Медси. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
13: О, знаю. Люблю Медси.
14: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
13: А телефон какой? Маму запишу.
14: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте Медси.
13: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
15: Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
16: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
17: Океанариум. The

0: день. Без операции и радиации, без скальпеля и наркоза у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама.
1: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
2: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
1: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
2: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
3: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
4: Подробности на zarechyeklub.ru.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опыт хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
9: Противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
11: Ура! Уже лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии топ. 8-861-200-29-26. 8-861-200-29-26.
12: Мамы, знакомо? Чтобы собрать ребенка в сад или лагерь, нужно записаться к педиатру, лору-хирургу, офтальмологу. И это в разных клиниках с очередями и нервотрепкой. А если все сразу и в одном месте? В медсейне Тополины все детские специалисты рядом. Осмотрим, оформим справки быстро, без лишних визитов. А запись онлайн через сайт medsi.ru или приложение SmartMed поможет сделать это проще и легче. Медси – забота, которой можно доверять. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
13: Кинотеатр «Монитор Сити» представляет.
14: Я кое-что нашел в магазине.
15: И что же вы нашли?
16: Вселенная Backrooms оживает на большом экране.
14: Место. Я нашел место. Прямо лабиринт, и он бесконечный.
15: Я не говорю, что вам почудилось.
16: Откройте новое измерение ужаса.
15: Кларк, вы меня слышите?

0: Партнер эфира – сеть салонов «Макс Оптик». Здесь вы можете найти премиальные бренды оправ Ray-Ban, Hugo Boss, Carrera, Armani и не только. В «Макс Оптик» вам предложат линзы Hoya, Nikon, Shamir, Carl Zeiss и другие. Изготовление очков любой сложности. Сеть салонов «Макс Оптик» работает в Краснодаре и Геленджике. Подробная информация на сайте maxdefisoptik.rf. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама. Это соловей. Это скворец. А это не утка. Это гарантированная скидка до 2 миллионов 225 тысяч рублей при покупке квартиры в просторном квартале Ботаника. Там, где слышно пение птиц, а не шум города. Срок акции до 31 декабря 2026 года. Скидка 25 тысяч рублей на квадратный метр от ОСЗ-3UC Кубань на квартиры в ЖК Ботаника. Максимальная скидка 2 миллиона 225 тысяч рублей. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru.
2: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 0113.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
5: 10 лет пролетели как один. Юбилей у завода «Полидин».
6: Монолитный и сотовый поликарбонат. Качество, испытанное временем.
5: Завод «Полидин». Станица Новотитровская. Крайняя 119. Телефон 8 918 220 08 60.
6: Скидка 10% по промокоду «Радио».
7: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юб. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду. Просты в обслуживании. Экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт биосантех.ру. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
8: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
9: Город подождет. Время отдыхать в Санторини. Бронзовый загар, кристально чистый бассейн, прохладительные безалкогольные напитки и атмосфера настоящего отдыха ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь. 0+.
10: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер FS 7752-303, выданное Роскомнадзором для слушателей старше 12 лет.

0: Краснодаре 20 часов. Инфограмма.
1: Полезная информация – это инфограмм. Куда пойти, что купить, где интересно и что посмотреть – инфограмм. Просто послушай. Кулинарные рецепты Черного моря в самом сердце Краснодара. Стильный, изысканный ресторан 1870 Абрау-Дюрсо подарит незабываемые впечатления. Попробуйте фирменную черноморскую форель, запеченную в глине. Устрицы, ежи, рапаны, гребешки и многое другое. Настоящая черноморская кухня и напитки по ценам известного завода ждут вас. Краснодар, Красная, 33.
0: Инфограмма.
1: Пора отдыхать. Устройте себе небольшие каникулы в отеле «Ява» в Анапе. Открытый теплый бассейн, расслабляющая банька, питание по системе «Все включено». Чистый воздух и отличное настроение. Прогулки вдоль моря и полный релакс. Номера различной категории и вместимости. Приезжайте отдохнуть. Анапа, отель «Ява», малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
0: Инфограмма.
1: Купили квартиру, дом или делаете ремонт? Еще и мебель нужно поставить. Мебельное производство «Перемена» избавит вас от лишней суеты и изготовит корпусную мебель по индивидуальным размерам. Сохранит бюджет, выдержит сроки и даст гарантию качества. Мебельное производство «Перемена». Ваша перемена к лучшему. Сайт перемена-мебель.ру. Выставочный зал в Краснодаре, улица Булгакова, 8. Будь в курсе, будь в тренде, слушай «Инфограмм».
0: Инфограмм на радио 107.

0: Реклама.
1: Слушай, а что для тебя главное в школе?
2: Чтобы ребенок был в безопасности и не сидел над учебниками до ночи.
1: Тогда нам точно нужна частная школа IT-топ в Чистяковской роще.
2: И нет домашних заданий?
1: Да, плюс углубленный английский, информационные технологии и полное отсутствие буллинга. Отличные преподаватели делают учебу праздником.
2: Это идеал. Как записаться?
1: Просто позвонить. 202-66-46. 202-66-46.
0: IT-топ. Школа, в которую хочется идти.
3: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наши преимущества – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8 800 234 78 58. Компания «Ревкар».
4: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
5: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
6: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
4: Угу.
6: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8 800 500 2262.
5: Бум. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
8: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Если праздник, значит Стефания. 180 мест, меню по доступной цене. Это ваша выгода времени и денег. Профессиональный свет в стоимости. Не ждите, пока лучшие даты разберут. Звоните сейчас. 8-988-353-57-35. Краснодар, Кубанская набережная, 186-1. Подробности на stefania.rs.
10: Бизнес в опасности. Пришло требование налоговой отдачи пояснений. Не знаете, что ответить? Не сходится бухгалтерский баланс? Боитесь ехать в налоговую?
11: Скорее звоните в бухгалтерскую компанию «Аутбук». Поможем избежать штрафов, сделаем проверку и приведем дела в порядок.
10: Более 11 лет опыта и слаженная команда профессионалов. «Аутбук». Точность прежде всего.
11: Outbook.ru.
12: Онкология и так забирает много сил. А еще бесконечные разъезды на химиотерапию, биопсию, к дерматологу-онкологу. Вся семья тратит силы на дорогу, а не на поддержку друг друга. В МедСи мы лечим иначе. Онколог, дневной стационар для химиотерапии, биопсия, лазерное удаление новообразований. Все в одной клинике. Сбережем ваше время и силы. Запись на сайте medsi.ru или в приложении SmartMed. МедСи – забота, которой можно доверять. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
13: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
14: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
15: Океанариум. ТРК Галактика.
16: Федеральная сеть медицинских центров МЛЦ. Широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, рентгенография, УЗИ, функциональная диагностика. Прием врачей всех направлений, лабораторные исследования. Выгодные комплексные программы. Запись в день обращения и без очередей. Для записи звоните по телефону в Краснодаре 298-30-33. Клиника МЛЦ.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
19: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
1: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много вело» и «Много мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
2: Торгово-сервисный центр «Бензотехника». Это широкий выбор садово-парковой техники, бензо- и электроинструмента, строительного оборудования, расходных материалов к ним и запасных частей. Вежливый персонал, грамотная консультация и подбор техники. Сезонные скидки и акции. Не упустите свой шанс. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 244-03-02.
3: Где-то далеко в горах.
4: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
2: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420. Ресторанный комплекс «Двин Холл». Мы находимся рядом с Екатерининским залом в живописной парковой зоне. Для вас шикарная кавказская и европейская кухня, которая никого не оставит равнодушным. Приятно проводите время на уютной веранде с живописным видом. Ваш незабываемый отдых будет как на природе.

0: детство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
1: Ура! Уже лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Места осталось мало. Встретимся в академии ТОП. 8 861 229 26. 8 861 229 26.
2: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк Джубга приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных. Королевская кобра. Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк Джубга. Новороссийское шоссе 10А, 0+.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
4: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Реклама. Представьте, как выкатываете из гаража, заводите мотор, выжимаете полный газ, легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон с садово-парковой техникой «Чемпион».
1: Широкий ассортимент техники «Чемпион» с выгодой до 25% в сети магазинов «Кубань-Инструмент».
2: Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Город подождет. Время отдыхать в Санторини. Бронзовый загар, кристально чистый бассейн, прохладительные безалкогольные напитки и атмосфера настоящего отдыха ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
7: 0+.
8: Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсид» построит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звони 8-989-220-1420. «Стройсид». Достигаем результатов там, где другие не справятся.
9: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
12: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
13: Клиника «Губернская» – экспертная клиника в области УЗИ различных органов и систем. Наряду с рутинными исследованиями брюшной и грудной полости, малого таза, мягких тканей, здесь осуществляют редкие виды исследований УЗИ нервов, глаз, суставов и сердца. У нас работают экспертные врачи высшей квалификации, кандидаты медицинских наук и преподаватели кафедры. Краснодар, улица Героя, Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8-918-073-60-94. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: В эфире хорошая новость. В семестр скакофана пополнение. Открывается бистро «Капаница пицца».
15: Пицца, пасты, коктейли, кофе и выпечка на любой вкус.
14: Приходите в гости. Будем рады каждой встрече.
15: Наш адрес: улица Красная, 102.
16: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
18: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Гулькевичи, 94,5.

0: Реклама.
1: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
2: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
1: Куда?
2: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
1: А школа есть?
2: Да прям через дорогу.
3: ЖК Твин Парк от группы компаний «Архиград». 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Если праздник, значит Стефания. 180 мест. Меню по доступной цене. Это ваша выгода времени и денег. Профессиональный свет в стоимости. Не ждите, пока лучшие даты разберут. Звоните сейчас. 8-988-353-57-35. Краснодар. Кубанская набережная 186/1. Подробности на stefania.est.
5: Ресторанный комплекс «Двин Холл». Мы находимся рядом с Екатерининским залом в живописной парковой зоне. Для вас шикарная кавказская и европейская кухня, которая никого не оставит равнодушным.
6: Приятно проводите время на уютной веранде с живописным видом. Ваш незабываемый отдых будет как на природе. Приглашаем на банкеты и корпоративы по очень приятной цене. Офицерская 49. Телефон 8-918-12-111-99. Ресторанный комплекс «Двин Холл».
7: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в Горячем Ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий Ключ, улица Радищева, 46, сайт www.санаторий-горный.ру.
8: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь, волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
9: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: «Глазкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Глазкар нижнее подчеркивание Автоимпорт».
11: Город подождет. Время отдыхать в Санторини. Бронзовый загар, кристально чистый бассейн, прохладительные безалкогольные напитки и атмосфера настоящего отдыха ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь. 0+.
12: МедСи. Федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов. Больничный лист. Лабораторные анализы. Эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
14: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста, кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
15: Океанариум, ТРК «Голландия».

0: Почему дети любят школу «Интеллект»?
1: Учителя добрые и объясняют понятно.
2: Есть бассейн, спортивные и творческие секции.
1: Изучаем адыгейский и китайские языки.
0: Частная школа полного дня «Интеллект». Классы до 16 человек и четырехразовое питание. Домашнее задание выполняется в школе. Поселок Яблоновский, улица Гагарина, 151. Ищите в соцсетях. Частная школа «Интеллект».
3: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
4: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
5: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар, улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
6: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24. Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
7: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги – современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально.

0: 8.
1: В эфире хорошая новость. В семье Сырвска-Кафана пополнение. Открывается бистро «Кафаница пицца».
0: Пицца, пасты, коктейли, кофе и выпечка на любой вкус.
1: Приходите в гости. Будем рады каждой встрече.
0: Наш адрес: улица Красная, 102. МедСи – федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов, больничный лист, лабораторные анализы, эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи – здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Вау!
3: Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
4: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста, кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
5: Океанариум, ТРК «Галактика».
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
7: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: дыши музыкой.
1: Радиошоу Юлии Влади.
0: Слушай.
1: В пятницу в 22:00.
0: Это лучшая музыка для меня.
1: Реклама. Представьте, как выкатываете из гаража, заводите мотор, выжимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон с садово-парковой техникой «Чемпион».
2: Широкий ассортимент техники «Чемпион» с выгодой до 25% в сети магазинов «Кубань-Инструмент».
3: Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
7: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
8: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
7: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
8: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
9: Загородный клуб «Заречье» – ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
10: Подробности на zarechyeklub.ru.
11: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юб. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
12: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
13: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
14: Бизнес в опасности. Пришло требование налоговой отдачи пояснений. Не знаете, что ответить? Не сходится бухгалтерский баланс? Боитесь ехать в налоговую?
15: Скорее звоните в бухгалтерскую компанию «Аутбук». Поможем избежать штрафов, сделаем проверку и приведем дела в порядок.
14: Более 11 лет опыта и слаженная команда профессионалов. Аутбук. Точность прежде всего.
15: Outbook.ru.
16: Ура! Уже лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в Академии ТОП. 8 861 200 29 26.

0: Краснодаре 22 часа. Радио 107 представляет Play to Play. Стильная музыка в твоем пространстве.
1: Всем добрый вечер, друзья. Это радио-шоу Play to Play, эпизод номер 104. Сегодня у нас снова гостевой выпуск с диджей-сетом от Иры. Да, друзья, это прям диджейский никнейм во всех соцсетях и .ra-music. Ира, привет, расскажи, как ты долго придумала такой гениальный никнейм?
2: Привет, Артро, привет, Краснодар и слушатели Радио 107. На самом деле мне хотелось короткий никнейм, запоминающийся, понятный, чтобы не пришлось долго выговаривать, объяснять, поэтому идеальнее, чем свое имя, но в креативной подаче я не придумала.
1: Скорее, креативная подача произошла в твоем обучении у меня. Это, друзья, совсем уникальная история. Ира подарила обучение супругу, а он походил 2-3 раза, а доучилась в итоге она. И я вам скажу, что все, что не делается, к лучшему, потому что Ира – это бриллиант, который я вот нашел случайно на просторах Краснодара, и теперь она первый раз выступала на моей вечеринке, не на первой.
2: К такому жизнь меня, конечно, не готовила, но я безумно благодарна тебе за этот опыт отыграть на твоей большой вечеринке Total Black в Сочи, где собрала я столько комплиментов и даже приглашение играть на закрытом мероприятии.
1: Я, кстати, видел, как ты играешь, тоже хочу тебя похвалить, тебя все похвалили. А что сегодня мы услышим? Что ты подготовила?
2: Сегодня послушаем разные направления, поскольку я в поиске своего стиля. Я играю с жанрами и надеюсь, вам понравится такой эксперимент.
1: Ну что ж, друзья, это радио-шоу Play to Play, эпизод номер 104. С вами Артро и Ира. Начинаем слушать. Погнали!

Coming down, slowing down, coming down.

0: реклама.
1: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
0: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200 ровно 29 26. 200 ровно 29 26.

0: Продажа и установка деталей для тюнинга премиальных автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
2: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
3: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
4: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Дорогие приятели, в эфире Иванович Марко, директор сети ресторанов «Сабзекафана» в Краснодаре. Рад вам сообщить, что новый ресторан «Сабзекафана» уже открыт и ждет гостей в Пашковском микрорайоне по адресу улица Трамвайная, 25. Сербия стала еще ближе, и мы до каждого донесем частичку нашего гостеприимства и национальной кухни. Добро пожаловать в Сербию. Краснодар, улица Трамвайная, 25. Добро дошли.
6: МедСи – федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов, больничный лист, лабораторные анализы, эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи – здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
8: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: 104-й эпизод радио-шоу Play to Play в самом разгаре. Мы слушаем сет от Иры. И давайте спросим у нее, как она пришла к тому, чтобы стать диджеем. Передаю микрофон вам. Пожалуйста, расскажите эту потрясающую историю.
1: На самом деле мы с мужем ходили на ваши легендарные вечеринки Play to Play. И казалось, что стоять по ту сторону от танцпола чем-то вообще нереальным. И буквально прошло полгода, я подарила супругу обучение у тебя. Но так сложилось, что курс закончила я. И на самом деле меня давно ничего так не увлекало, и я не планирую останавливаться.
0: Отлично, я думаю, у тебя все получится. Слушай, может, поговорим чуть-чуть о вечеринке «Магический лес»?
1: Артро, да, хочется поговорить с тобой об этой долгожданной вечеринке, но давай чуток попозже, потому что сейчас играет один из любимых треков.
0: Хорошо, тогда устраиваемся поудобнее и продолжаем слушать. Погнали!

0: Радио Шоу. Реклама.
1: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
2: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
3: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
1: Ого.
3: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24. Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
5: Слушай, а что для тебя главное в школе?
6: Чтобы ребенок был в безопасности и не сидел над учебниками до ночи.
5: Тогда нам точно нужна частная школа IT-топ в Чистяковской роще.
6: И нет домашних заданий?
5: Да, плюс углубленный английский, информационные технологии и полное отсутствие буллинга. Отличные преподаватели делают учебу праздником.
6: Это идеал. Как записаться?
5: Просто позвонить. 202-66-46. 202-66-46.
4: IT-топ. Школа, в которую хочется идти.
7: Шеф, а где в Краснодаре можно хорошо отдохнуть и вкусно покушать с друзьями?
8: В известном сербском ресторане «Сербска кафана». Вкуснейшая национальная кухня, живая музыка со вторника по субботу, атмосфера гостеприимной Сербии. И все это на «Монтажников-1».
7: Так поехали скорее в «Сербску кафану».
4: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
9: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк Джубга приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк Джубга. Новороссийское шоссе 10А, 0+.

0: Play-to-play в самом разгаре в студии Артро и Ирон. Уже через несколько дней состоится тематическая вечеринка «Магический лес». Это мой профессиональный юбилей – 20 лет карьеры диджея. Я уже очень много рассказывал об этом мероприятии в предыдущих выпусках, и поэтому я с удовольствием передаю микрофон Ирине, она вам все расскажет подробно.
1: Очень приятно быть причастной к такому мероприятию. Знаю, какую работу ты проделываешь, чтобы вечер был незабываемым. На один вечер попадем в магический лес в самом...
0: Я строю лес в самом центре Краснодара. Это правда, друзья.
1: Знаю, что ты написал трек специально к этому вечеру, который ты будешь исполнять не один, а с живыми музыкантами.

0: надеть на наши костюмы и показать себя. Ну и, конечно же, послушать хорошую музыку.
1: Спасибо, друзья. Я вас также всех хочу пригласить. Более подробная информация о мероприятии в канале Play2Play Юг, информационный партнер Радио 107.

0: Реклама. Это соловей. Это скворец. А это не утка. Это гарантированная скидка до 2 миллионов 225 тысяч рублей при покупке квартиры в просторном квартале Ботаника. Там, где слышно пение птиц, а не шум города.
1: Срок акции до 31 декабря 2026 года. Скидка 25 тысяч рублей на квадратный метр от ОЭЗ 3UC Кубай на квартиры в ЖК Ботаника. Максимальная скидка 2 миллиона 225 тысяч рублей. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
3: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
4: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в аптеках здоровья.
11: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
12: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
13: Боль в ногах взяла вас в плен? Приходите в «Доктор Вен». Удаление варикоза, без боли, швов и наркоза. Все необходимые анализы делает клиника бесплатно. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон 8-918-600-ROV. 9003. Тургенева, 174.
14: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
15: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А.

0: Это радиошоу Play to Play в студии Артро и Ира, и вы слушали 104-й эпизод. Ир, спасибо большое за музыку. Там действительно было смешение жанров, но какие-то вот были все-таки выходы, переходы. Прикольно сделаны. Ты большая молодец. Мне очень нравится, как ты играешь, экспериментируешь. В общем, ты большой молодец.
1: Я очень рада быть здесь, что пригласили. Я просто в восторге. И, конечно же, пользуясь случаем, хочу передать привет моему супругу, который меня поддерживает. Я очень люблю и скучаю. И огромнейший привет моей музе В Золото.
0: Да, в солнечную Анапу улетает привет из этой студии. Вика, тебе привет. Саня, тебе тоже привет. Друзья, это было радиошоу Play to Play, 104-й эпизод. Услышимся с вами в следующий четверг. Всем пока.
1: Пока-пока.

0: Реклама.
1: И на финише участник, сдающий экзамен на категорию А на очень мощном мотоцикле. Ускоренный курс 3 недели, и вот он, заветный документ. Сегодня он может водить мотоцикл, а завтра получить любую профессиональную водительскую категорию. Вот это формула! Вот это автошкола!
0: Где-то далеко в горах.
2: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
0: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
3: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать? Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
4: Бизнес в опасности. Пришло требование налоговой отдачи пояснений. Не знаете, что ответить? Не сходится бухгалтерский баланс? Боитесь ехать в налоговую?
5: Скорее звоните в бухгалтерскую компанию «Аутбук». Поможем избежать штрафов, сделаем проверку и приведем дела в порядок.
4: Более 11 лет опыта и слаженная команда профессионалов. «Аутбук». Точность прежде всего.
5: «Аутбук.ру».
6: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14, телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Слушай, а что для тебя главное в школе?
8: Чтобы ребенок был в безопасности и не сидел над учебниками до ночи.
7: Тогда нам точно нужна частная школа IT-топ в Чистяковской роще.
8: И нет домашних заданий?
7: Да, плюс углубленный английский, информационные технологии и полное отсутствие буллинга. Отличные преподаватели делают учебу праздником.
8: Это идеал. Как записаться?
7: Просто позвонить. 202-66-46. 202-66-46.
9: IT-топ. Школа, в которую хочется идти.
10: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
11: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
12: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Реклама.
1: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT Top.
2: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT Top. 200 ровно 2926. 200 ровно 2926.
3: Почему дети любят школу интеллект?
4: Учителя добрые и объясняют понятно.
5: Есть бассейн, спортивный и творческий сервис. Секции.
4: Изучаем адыгейский и китайский языки.
6: Частная школа полного дня «Интеллект». Классы до 16 человек и четырехразовое питание. Домашнее задание выполняется в школе. Поселок Яблоновский, улица Гагарина, 151. Ищите в соцсетях. Частная школа «Интеллект».
7: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
8: Спасибо волшебникам из «Эмбрио».
9: Клиника ЭКО и репродукции «Эмбрио» – это 15 лет успешной работы.
7: Угу.
9: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. «Эмбрио» 8 800 500 2262.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
11: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
10: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
11: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
12: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
13: Подробности на zarechyeklub.ru.
14: Кинотеатр «Монитор Сити» представляет.
15: Я кое-что нашел в магазине.
16: И что же вы нашли?
14: Вселенная «Бэкрумс» оживает на большом экране.
15: Место. Я нашел место. Прямо лабиринт, и он бесконечный.
16: Я не говорю, что вам почудилось.
14: Откройте новое измерение ужаса.
16: Кларк, вы меня слышите?
14: Закулисье реальности. Разгадайте тайну этого места с 4 июня в премиум-кинотеатре «Монитор Сити».
17: Готовы ли вы шагнуть в него? 18+.
18: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
19: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
20: Спешите отдохнуть всей семьей по выгодным ценам и насладиться шикарным видом на живописную Ценецкую бухту. Спросите, где? В Кабардинке, в пансионате «Виктория». Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Комфортные номера различной категории. Спортивная площадка, бассейн, отличный шведский стол, кафе с видом на море, собственный пляж с массой развлечений. Пансионат «Виктория» в Кабардинке. Сухумское шоссе 2. Телефон 8 988 240 59 93.
21: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Реклама.
1: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
2: Противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в Горячем Ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий Ключ, улица Радищева, 46, сайт www.санаторий-горный.ру.
4: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24. Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
5: Боль в ногах взяла вас в плен? Приходите в «Доктор Вен». Удаление варикоза, без боли, швов и наркоза. Все необходимые анализы делает клиника бесплатно. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон 8-918-600-ROV. На 9003. Тургенева, 174. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: хиты на старт. Реклама.
1: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в Горячем Ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий Ключ, улица Радищева, 46, сайт www.sanatorii-горный.ru.
2: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
3: К нам приходят за отличным отдыхом, а получают гораздо больше. Андрюковские бани. Рай в центре города. Всего от 790 рублей в час. Турецкий хамам, русская баня, финская сауна и бассейн на открытом воздухе. Звоните 254 12 64 18+.
2: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер FS-7752-303, выданное Роскомнадзором. Для слушателей старше 12 лет. Радио 107. Тихорецк. 101

toi, toi, dont je me souviendrai.